0: играю рок.
1: Радио Рокс 88.6 FM.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии небо останется облачным. Местами ожидаются кратковременные дожди, преимущественно на востоке страны. Ветер северный слабый, температура воздуха от 8 до 13 градусов тепла. В Риге облачно, во второй половине дня небольшой дождь. Местами сохранится дымка. При слабом ветре столбики термометров поднимутся до плюс 10 градусов.
0: Радио Рокс. 88,6 FM.

мой его не видит бы, да не вовек. Моя судьба мне не подвластна.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии небо останется облачным. Местами ожидаются кратковременные дожди, преимущественно на востоке страны. Ветер северный слабый, температура воздуха от 8 до 13 градусов тепла. В Риге облачно, во второй половине дня небольшой дождь. Местами сохранится дымка. При слабом ветре столбики термометров поднимутся до плюс 10 градусов.
0: Радио Рокс.

Радио Рокс. Латвия. Над Рижским заливом 5 часов. Радио Рокс. Твое настоящее.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии небо останется облачным. Местами ожидаются кратковременные дожди, преимущественно на востоке страны. Ветер северный слабый, температура воздуха от 8 до 13 градусов тепла. В Риге облачно, во второй половине дня небольшой дождь. Местами сохранится дымка. При слабом ветре столбики термометров поднимутся до плюс 10 градусов.
0: Радио Рокс. 88,6 FM.

Я хочу, чтобы вы знали, у вас очень красивые крылья. Спасибо, что показали.

Радио «Рокс». 88,6 FM. Над Рижским заливом 6 часов. Радио «Рокс». Твое настоящее.

0: Петя.
1: Радио «Рокс». Твое настоящее. Rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой. Rocks.lv.

0: когда небо горит огнем, когда мы утопаем в нем,
1: кайф!
0: Когда среди огромных стен места нет для других систем,
1: кайф!
0: Когда до обнаженных звезд не боится коснуться мост,
1: кайф!
0: Манит нас по нему пройти.

открывают свой занавес. Когда тысячи ярких снов поменяют значение слов. Если хочет себя спасти, приближает к опасности. Если хочет себя защитить.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии небо останется облачным. Местами ожидаются кратковременные дожди, преимущественно на востоке страны. Ветер северный слабый, температура воздуха от 8 до 13 градусов тепла. В Риге облачно, во второй половине дня небольшой дождь. Местами сохранится дымка. При слабом ветре столбики термометров поднимутся до плюс 10 градусов.
0: Радио Рокс.

Сходятся, расходятся, как пути на станции, шпалами да рельсами, аж в глазах рябит. Проводница милая, выдай мне квитанцию в том, что если ехал я, то ехал не в кредит. Сядем у окошечка в на колесах горенке, за полночь так за полночь будем пить твой чай. У меня с гитарою две бутылки красного, якобы случайно, как бы невзначай.

0: Рижским заливом 7 часов. Радио «Рокс». Твое настоящее. Радио «Рокс». Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Кулдеркс пока не планирует начинать активные переговоры о формировании следующей коалиции. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: Премьер-министр Андрис Кулдеркс пока не планирует начинать активные переговоры о формировании следующей коалиции, поскольку основное внимание сейчас уделяет переговорам по многолетнему бюджету Европейского Союза. После заседания коалиции премьер-министр сообщил, что 19 октября планируется обнародовать график встреч с новоизбранными фракциями Сейма, чтобы обсудить возможные планы развития страны и преобразований. Он подчеркнул, что сейчас речь идет не о распределении должностей, а о содержательных приоритетах. Кулдеркс подчеркнул, что общество ожидает от нового Сейма перемен, поэтому переговоры о следующей коалиции должны проходить взвешенно и без спешки. Ранее президент Латвии Эдгар Ринкевич после консультации со всеми политическими силами, избранными в 15-й Сейм, заявил, что именно Кулдеркс должен взять на себя работу по формированию нового правительства. Президент выразил надежду, что к началу ноября в процессе формирования коалиции будет достигнут существенный прогресс, а новое правительство желательно сформировать к 18 ноября.
2: Про премии.
1: Композитору Раймонду Паулсу планируется присудить премию Кабинета министров за выдающийся вклад в развитие латвийской музыки и культуры, укрепление национальной идентичности и популяризацию Латвии в мире. Это следует из проекта распоряжения, опубликованного на портале правовых актов. Всего на получение награды выдвинуты 6 человек, представляющих культуру, спорт, сельское хозяйство, науку, медицину. Премию также планируется вручить бывшему президенту Паралимпийского комитета Латвии Дайге Дадзите за значительный вклад в развитие спорта и интеграцию людей с инвалидностью в общество. Еще один кандидат – агроном Эдгарс Руза, член правления компании ASNS «Ингредиент», создатель и многолетний руководитель сельскохозяйственного кооператива «Латрапс». Его хотят отметить за вклад в привлечение иностранных инвестиций и повышение международной конкурентоспособности Латвии. Писательница, публицист, переводчица, дипломат, общественный деятель Анна Жигуре может получить награду за укрепление культурных и дипломатических связей Латвии, Финляндии, Эстонии, сохранение историко-культурного наследия Латвии, а также многолетнюю работу в литературе, переводе, публицистике. Среди кандидатов также два представителя медицинской науки, профессора факультета медицинских и биологических наук Латвийского университета, доктора медицинских наук Марса Салея, планируют отметить за выдающийся и многолетний вклад в развитие лечения онкологии, профилактики рака, ранней диагностики и медицинской науки в Латвии, а также подготовку молодых ученых. В свою очередь, профессор Рижского университета имени Страдиня, академик Латвийской академии наук и руководитель клиники гематологии Рижской Восточной клинической университетской больницы Сандра Лейниеце может получить премию за вклад всей жизни в медицинскую науку и модернизацию системы здравоохранения Латвии.
2: Про погоду.
1: Сегодня в Латвии облачно, местами преимущественно на востоке страны кратковременные дожди, ветер северный слабый. Утром местами сохранится туман и дымка, температура воздуха от 8 до 13 градусов тепла. В Риге облачно, во второй половине дня небольшой дождь, столбики термометров поднимутся до плюс 10 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.

0: когда утро превращается в испытание. Будильник звучит как злодей, и крепкий кофе не помогает проснуться. Включай Шизгар. Здесь энергия бьет ключом, краски яркие, и жизнь снова полна оптимизма. Стас Флоренцев и Алексей Титов. Утреннее шоу Шизгара на Радио Рокс. Каждое буднее утро с 7 до 10. 88,6 FM или онлайн на Радио Рокс ЛВ.
1: Партнер шоу «Шизгара» – «Dental First». Широкий спектр стоматологических услуг. Одни из лучших цен в Риге. «Dental First LV». Чака 134.
2: Все понятно, почему малыш такая серьезная, или он такой серьезный, потому что улыбаться просто как-то и стрёмно было, потому что проблемы стоматологические у малыша не были решены. Ну, а так как «Шизгара» лишний раз напомнишь, нас с нами «Dental First», потом малыш начнет и улыбаться. Доброе утро.
3: 7 часов 12 минут. Доброе утро.
2: Да, да.
4: Твоего лица глаза, твоего лица рот, не забуду никогда, даже если умрет, даже если умрет.

0: Да, эти цветочки такие какие-то запоздалые получили. Сейчас плодов вообще кругом полным-полно. И, кстати, вот
1: каких плодов еще остались?
0: Всяческих плодов, включая поздних яблок и прочая какая-то такая растущая фигня. Но я, знаешь, могу сейчас сказать, что к радости тех, кто под дубами живет, и вот все балонировали, что как, значит, много яблок будет, стало быть, бомбежка потом желудиная начнется потом. Тут пока желудей не такое обилие, как обычно, когда бывает, когда собираешь и не знаешь, куда девать такое количество. Вот, высказали, выплюнули из себя.
1: Знаешь, а у меня полное ощущение, что желуди уже отдубасили по самым автомобилям, по крышам, потому что у меня вот во дворе выйдешь, прислушаешься, и не листья шуршат, а идет такой металлический дождик периодически. Дэн-дэн-дэн-дэн. Вы что такое? Автомобили, припаркованные под дубами, подвергаются вот этой вот бомбардировке.
0: То есть ты сказал все радикально наоборот.
1: Именно. Вот, знаешь, кто что наблюдает, то того и получается.
0: Кто что слышит. Кто слышит,
1: может быть.
0: Определенное количество.
1: Видишь ли ты рябину в этом году?
0: Ну, мы ее же видели уже. По-моему, что на нее теперь смотреть?
1: Сегодня дело в том, что день, который важен для рябины. Потому что если к этому дню рябина почти голая, зима будет ранняя и суровая.
0: Так, надо дождаться. Сейчас, во-первых, рассвет сегодня только в 7:52. А потом, когда уже люди, которые не так пристально взгляды кидают на кустики с рябиной, ну, посмотрю сегодня более пристально. Смотрите, у нас переход на зимнее время, если что, уже через 12 дней, да и, в принципе, вообще осенью нас всех накрыло уже, потому что осенние каникулы наступают в конце этой недели. И, опять-таки, концерт «Машины времени» в грядущую субботу. Поэтому, кстати, сегодня в эфире можно выиграть еще и пригласительные билеты на концерт онного коллектива.
1: Кстати, обратите внимание.
0: Поэтому никуда не советуем отлучаться с частоты 88.6.
1: Что касается астрологии, то в течение большей части дня сегодня 4-й лунный день, который хорош для всяких предприятий, особенно для поиска каких-то вещей, которые пропали. Это хороший день в плане снов, потому что нормальные сны сбываются, а дурные нет. И вообще он благоприятен для всякого рода и вида водяных сооружений. Я уж не знаю, можете ли вы сейчас вспомнить, что вы можете запланировать такое еще на сегодня из водяных сооружений?
0: Я знаю, что с водой может связано быть гигиена полости рта, которая, опять-таки, от сидро душевных нас и наших партнеров Dental First тоже можно выиграть, слушая Шизгару.
1: Да, Шизгар на этой неделе выходит при поддержке Dental First. Это международная сеть стоматологических клиник с

0: 3 филиалами в странах Балтии, в Риге, Таллине, Каунасе, Мариамполе. А клиника в Латвии находится по адресу улица Чака, дом 134.
1: Как мы говорили уже про профессиональную гигиену полости рта, которую можно и выиграть, а можно просто туда записаться, лечение кариеса, пломбирование зубов, удаление зубов любой сложности, исправление прикуса и имплантация зубов. Об этом чуть подробнее, потому что завтра у нас приходит среда.
0: А среда – это день имплантации. Кстати, имплантация обойдется всего лишь 970 евро, и каждую среду можно записаться и получить консультацию специалиста, индивидуальный план лечения и рентген-обследование бесплатно.
1: Ну, записываться не обязательно в среду, посетить нужно в среду, чтобы все эти опции получить, а записываться можно прямо сейчас. Dental First LV или номер телефона 20-646-777.
2: Партнер шоу Шизгара – Dental First. Широкий спектр стоматологических услуг.

0: Реклама.
1: В Евроаптеке новый плюс. Низкая цена будет зелена. Теперь и впредь новые низкие цены в Евроаптеке зеленые. Видишь зеленый ценник? Знай, эта цена низкая надолго. Теперь и впредь Артамол Витал F и Витал M в Евроаптеке по 42,99 каждый. А дезодорант Виши 10,99. А Атеролит Комплекс 20,99. Еще больше предложений с зелеными ценами ждут тебя в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
2: Dental First. Международная сеть стоматологических клиник и одни из лучших цен в Риге. Лечение кариеса и пломбирование зубов. Консультации по исправлению прикуса. Лечение корневых каналов. Имплантация зубов. Хирургические процедуры и удаление зубов любой сложности. В Dental First установка зубного импланта с коронкой обойдется всего 970 евро. Dental First LV. Чака 134. Телефон 20 64 67 77.
3: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāc Tele2 LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
4: Театр «Инспайр» представляет 29 октября в Доме Рижского латышского общества музыкально-поэтический спектакль «Бродский. Сердцебиение». Стихи поэта, музыка Глеба Калядина, Михаила Карасева и группы «Би-2». Живой коллектив, собранный из трех стран. «Бродский. Сердцебиение». О чем кричит одиночество? Билеты в «Билишу сервис». Партнеры проекта – Роберто Спица, Радио Рокс и Авторадио.
5: Vision Express уверены. Если теряется резкость, нужно проверить зрение. И полный комплект очков для тебя от 49 евро. Твой эксперт по зрению уже 35 лет. Подробнее на Vision Express LV.
6: Spilgtais somu fenomens kārijā.
7: Mielenkīnto napīna kolādā.
6: 28. oktobrī koncertzālē Palladium. Biļetes biļešu servisā. Iztrakojies nevaldāmā ballītē ar Kārija. 28. oktobrī Palladium.
8: Radio Rocks 88.6 FM.

0: Стас Флоренцев и Алексей Титов. Шизгара. 3 часа по утрам и... иммунитет от осенней хандры.
1: Включил приемник. Частота правильно, 88,6 FM. Это мы здесь шизгарим. Сразу предупреждаем двоих водителей, которые думают, что туманчик, он на каком-то том этапе вашей дорожки будет, а потом он пропадет. Нет, он такой перманентный. В принципе, даже к центру города, если, допустим, едете со стороны или Елговы, или со стороны Юрмалы, тумана становится чуть побольше. То есть в город завезли большое количество туманов. Угощайте.
2: Значит, что у нас сегодня в плане событий? Чем этот день отличается от всех остальных вторников?
1: Внимание! Грибники. Будьте осторожны. В этот день, в 54-м году, жена римского императора Клавдия Агриппина, младшая она была, отравила его грибами.
2: Ну, то есть его, императора, в смысле, взяла и отравила грибами. А тогда еще не было, знаете, такой традиции, что
1: правильно.
2: Был человек, который за императора пробовал, собираются ли его отравить близкие или не собираются. Ну, вот Агриппина этим воспользовалась. Потом, наверное, вот этот человек появился.
1: Да, и как стали его называть? Конечно, шляпник. Ну, потому что по-другому.
2: Да, ну и Нерон Клавдий Цезарь, Друз Германик, был объявлен императором Римской империи после этого отравления и прославился под именем императора Нерона.
1: Вообще-то все думают, что Нерон был странный и человек и очень нескромный. Это зря. Понимаете, человек, наоборот, он имя свое скромненько поменял. Смотрите, длинное. У него там и Цезарь был, и Друзь, ну, по сути дела, умный, значит, человек, и Германик. Ну, друг Германика был. А так я говорю, просто буду Нерон. И дальше поехала биполярочка.
2: А вчера мы вам рассказывали, что примерно в это время Христофор Колумб, значит, высадился на острове Сан-Сальвадор. Сегодня опять этот день отмечается, и опять считает, что Сальвадор Колумб. Христофор Колумб, значит, на Сальвадор высадился. И Америка опять была... В чем путаница здесь? Да очень просто. Вы посчитайте часовые пояса. Дело в том, что когда он высадился на этом Сан-Сальвадоре, у нас здесь уже был другой день.
1: У нас в Испании, откуда его отправляли туда, денежки дали с собой, вот, и стошнило его именно там, на острове Сан-Сальвадор. Теперь поговорим про строительство.
2: Такое. Строительство.
1: Да.
2: Ну, давай.
1: 1792 год заложили первый камень Белого дома.
2: Белый. Обратите внимание. Камень был белый, но пористый.
1: Я сейчас опять-таки к дорожной теме Юрмальской трассы хочу обратиться. Обратите внимание, что буквы, которые 3 буквы Рига, они уже не белые. Их вчера строители приехали, убрали красочку, и пока их не видно. Едет кто-то сейчас в темноте. Ёлы-палы, а где Рига? Рига будет?
2: А куда я приехал?
1: Да,
2: ну как мы помним, Белый дом потом в итоге покрасили белой краской, так что с этими буквами тоже будет все нормально. В 1884-м, 13 октября, Гринвич утвержден как место прохождения нулевого меридиана.
1: И тут опять-таки вспоминаем историю с высадкой Христофора Колумба, который в одном часовом поясе вроде как уже в одном дне находится, а второй ногой в другом.
2: В 1900-м.
1: Подожди.
2: То есть, получается,
1: извини.
2: Да.
1: Вот смотри. Значит, если левая нога, вот у меня, вот я встал, да, левая нога, это, значит...
2: По эту сторону
1: по эту сторону океана.
2: Так.
1: Здесь вот эта правая нога, это глубокая такая вот где-нибудь там, ну, там, ну, мы
2: да,
1: с тобой.
2: Да,
1: нормально. А Гринвич, получается, это как раз вот молния на джинсах, вот посередине, получается. Ну,
2: да.
1: Будьте осторожны с Гринвичем.
2: Получается так. А в 1900-м вышла основная книга, ну, одна из основных работ Зигмунда Фрейда под названием «Толкование сновидения». Здесь, как ни странно, можно вспомнить астрологов сегодня, которые говорят, что, знаешь, что бы там тебе Фрейд ни говорил про твои сновидения, дурные сны сегодня не исполняются, а хорошие исполняются.
1: То есть про Гринвич, если приснилось вот это, то, что я показал, значит, это уже не по Фрейду сегодня. Люди занимались геополитикой активно в этот день. В 1923 году столица Турции переезжает из Стамбула в Анкару.
2: А в 1958 году состоялся, или это не геополитика, состоялся дебют Паддингтона.
1: Это ого, какая
2: он
1: геополитика.
2: Он откуда приехал? Он же откуда-то из Перу приехал от бабушки, где он жил медведем. Да,
1: где он работал медведем.
2: Где он работал маленьким медведем, да. Ну, а на самом деле медвежонок по имени Паддингтона Майкла Бонда вышел в иллюстрированной книге. Именно в этот день.
1: И продажи, говорят, мармелада потом полетели, потому что, ну, по сценарию хотел сказать, по легенде он же любил настоящий мармелад, и, значит, вот мармелада производители сказали, наш человек.
2: И самое главное, что все это случилось вопреки тому, что за год до этого, 13 октября, на государственном совещании где-то в далеком Китае, Мао Цзэдун заявил, не надо читать много книг. Помните, чем все это закончилось в Китае?
1: Да. Культурно по...
2: Погорели.
1: Ну и давайте на этом прервемся. Верим в том, что вы читать будете. И кому-то, у кого сегодня день рождения, может, даже книжку подарите. Вот какую-нибудь хорошую. Но мы подарим вам хорошее настроение, массу полезной информации. Хотим напомнить, что у нас в следующий час как минимум два автомонитора. Поэтому, если с дорог что-то увидали, помимо тумана, например, там Волойны, говорят, светофор не работает.
2: Рябину где-нибудь.
1: Да, рябину, например.
2: Не опавшую.
1: Сообщайте нам. У нас сейчас уже 7 часов 35 минут.
0: Листья падают. Зато настроение поднимается.

0: Радио Рокс. Твое настоящее. Реклама.
1: Какая ты спокойная, и все успеваешь. Ты пьешь Нарвастронг?
2: Нет, я пью новинку. Нарвастронг формула магния. Это магний и витамины группы В. Меньше нервничаю, стало спокойнее и чувствую себя энергичней.
1: Магний для нервов?
2: Да, Нарвастронг формула магния 500 миллиграммов. Помогает восполнить запасы магния, укрепить нервы и зарядить энергией.
1: О, звучит здорово, я тоже куплю.
3: Нарвастронг формула магния. Спокойствие и энергия на каждый день. Обратите внимание, не изменяет полноценное сбалансирование питания.
4: Коллекционеры, внимание! 8 ноября. Большой слет antik-front.com. Рига. Ата-центр. Монеты, банкноты, антиквариат. Покупка, продажа, обмен. 8 ноября с 10 до 14. antik-front.com. Место встречи коллекционеров. При поддержке Шенберг Аукцион.

0: МЛВ.
1: Более 30 миллионов посетителей по всему миру. Впервые в Риге. Всемирно известная выставка Bodies Evolution. Путешествие в удивительный мир человеческого тела. С 17 сентября в торговом центре Тейка Плаза. Билеты на Билишу сервис bodies.lv.
2: Друзья, открыта подписка на 2027 год. На еженедельнике «Вести», «Суббота» и «7 секретов». По акции выгоднее, плюс приятные подарки. Оформляйте подписку и читайте весь год. Будем вместе. Подробная информация в наших изданиях.
3: Я пью до дна за тех, кто...
4: Группа «Машина времени» в Риге в золотом составе и с золотыми хитами.
3: Вот новый поворот.
4: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
5: Еще не все дорешено.
4: Билеты на сайте Билишу сервис. Не пропусти.
5: Еще не все разрешено.
6: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
7: Радио Рокс. Погода.
8: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии небо останется облачным. Местами ожидаются кратковременные дожди, преимущественно на востоке страны. Ветер северный слабый, температура воздуха от 8 до 13 градусов тепла. В Риге облачно, во второй половине дня небольшой дождь. Местами сохранится дымка. При слабом ветре столбики термометров поднимутся до плюс 10 градусов.
9: Шискара. Решим все, кроме погоды.

0: каждое утро на Радио Рокс происходит то, что делает нашу жизнь интереснее, бодрее и позитивнее. Утреннее шоу «Шизгара» по будням с 7 до 10. 88,6 FM или онлайн на Радио Рокс ЛВ. Партнер шоу «Шизгара» – Dental First. Широкий спектр стоматологических услуг.
1: Помните о том, что мы сегодня в течение эфира опять-таки будем разыгрывать бесплатную профессиональную гигиену как раз в Dental First.
2: Да, там очень простые правила. Надо будет всего лишь правильно ответить на наш вопрос, позвонив по нашему телефону. Кстати, запишите его прямо сейчас. 63-107-107 пригодится.
1: Да, в любом случае. Сегодня несколько раз пригодится. Слушай, а говоря про вот эти дороги, которые сейчас в тумане, да и темные, опять сегодня ужаснулся дважды, видел на Юрмальской трассе велосипедистов, которые ехали в тумане по правой стороне, по обочине, представляешь, прямо вот без каких-то знаков там, подсветки там или что-то, и да, на попе ничего не светится, едет человек в капюшоне, это жутко вообще. Ой, ладно, про колеса не будем.
2: На самом деле иногда, то есть когда-то жить было еще хуже, чем сейчас, я тебе скажу.
1: Ты сейчас опять, я думаю, ты про Нерона будешь вспоминать там, и да, мужчину-предшественника, которого... Там младшая грибочками покормила.
2: Вот в этом отношении ничего не изменилось за прошедшие тысячелетия. Я думаю, такие попытки все равно случаются и с грибочками, и с отравлением. Потому что люди, в общем, по сути своей, как были, так и остались.
1: Раздолбаями.
2: Ну да. Но я это к чему говорил? Я это говорил к тому, что, представляете, когда-то было время, когда люди точно время не могли как-то определить.
1: Мне сейчас про другое, как был такой рассказ, как дагестанский там мальчик, которому подарили когда-то оружие своего там прапрапрадедушки, а он пошел и поменял на часы. Приходит домой и говорит, там вот смотри, говорит, ты что, бага, будешь делать, когда там тебе придут, там скажешь точное время, что ли? Доставай этот вот дедушкин продукт. Мы про часы поговорим.
2: Дело в том, что 13 октября 1657 года голландский физик Христиан Гюйгенс запатентовал маятниковые часы. Что это значит? Это значит, что какое-то количество столетий люди пытались добиться того, чтобы часы шли точно. Потому что, как вы понимаете, если у там одного человека часы показывают без 5:05 или там без 15:07.
1: А у второго 7 вечера, то
2: а у второго такие? Без 10, например. То есть не обязательно, что они там показывают какой-то там поздний вечер или там радикально. Здесь, конечно, и дурак поймет по солнцу или там по времени суток. А вот когда они отличаются на какие-нибудь там 5-10 минут, тогда правду, кто опоздал, а кто пришел вовремя, не найти никакую.
1: Знаешь, если еще и туман или ночь, тут даже и солнце даже умному человеку не поможет. Кстати, Гюйгенс умничка был. Он же помимо того, что там с часами проявил себя, он же был нам известен как человек, который там смотрел в телескоп, не просто смотрел, но еще доводил до ума, усовершенствовал его.
2: Но на самом деле Гюйгенс вообще мог пойти по юридической стезе и стать, например, адвокатом или нотариусом, про которого бы думали, что вот ничего не делает, а деньги получает бешеные.
1: Начнем с того, что голландский мальчик мог пойти и по другой стезе, пойти по наклонной, но он не пошел.
2: Да, но, собственно говоря, он действительно увлекся телескопами, вместе с братом усовершенствовал телескоп, доведя его до 92-кратного увеличения, что тогда было, в общем, как бы по очень серьезным достижениям. Занялся изучением неба, если есть такая возможность. А первая известность ему пришла, когда он открыл кольца Сатурна. Их Галилей тоже видел, но не понял, что это именно, ну, как бы кольца Сатурна. А Гюйгенс еще и открыл Титан, спутник Сатурна. Ну, в общем, потом, когда человек так увлекается точной механикой и оптикой, тут один шаг до маятников. И, собственно говоря, сделал он маятниковые часы, которые и запатентовал.
1: И часы стали во всем приличном мире применяться. А продвинутые люди, например, Ньютон, он настолько был одержим вообще тем, что сделал Гюйгенс в своей жизни, что, например, книга Гюйгенса была настольной у Ньютона. И, по сути дела, стартапом для другого великого ученого.
2: Собственно говоря, почему про изобретение? Потому что надо было додуматься, что вот этой точностью часов должен руководить маятник. Это была надежная, недорогая конструкция, которую можно было там штамповать, применять в часах не только дорогих, но и достаточно дешевых. Ну и маятник периодически подталкивал, поддерживал равномерные незатыкающие колебания, в связи с чем часы шли долгое время достаточно точно.
1: Часы — это дорого, часы — это вложение. В общем, сами поняли, хорошие часы. Мы спасибо Гюйгенсу за это. Кстати, Гюйгенс потом получил по заслугам, и в хорошем смысле я имею в виду, он поехал не на гастроли, он поехал во Францию по приглашению Кольбера, стал первым президентом Французской академии наук, руководил ей полтора десятилетия. Ну, а потом жизнь его все-таки там как-то поколбасила, и решил он вернуться назад.
2: А знаешь почему? Потому что у него там, в Голландии, был нормальный дантист.
1: Вот. Потому что стоматологи в Голландии были продвинуты. Кстати, продвинутые стоматологи поддерживают нас. Dental First, международная сеть стоматологических клиник, рижский филиал на Чака 134.
2: Это опытные специалисты, современные технологии, материалы высочайшего качества и все возможные стоматологические манипуляции. От гигиены до имплантации. Ну и, разумеется, 3D-рентген, то есть компьютерная томография, цефалометрия, панорамные снимки и так далее.
1: Представьте, продвинутая клиника, современная, опытные врачи и цены, ниже которых вы не найдете в этом городе. В Dental First установка зубного импланта с коронкой обходится 970 евро. Каждую среду, а среда у нас завтра, в клинике День имплантации, запишитесь прямо сегодня, чтобы завтра бесплатно получить консультацию специалиста, бесплатный индивидуальный план лечения и бесплатное рентгенобследование.
2: Dentalfirst.lv, если хотите больше информации, телефон 20-646-777.
0: Партнер шоу «Шизгара» Dental First. Широкий спектр стоматологических услуг. «Шизгара» – твое лучшее утро.

0: Радио Рокс. Реклама.
1: Не хватает сил? Чувствуешь усталость? Узнай причину. В Центральной лаборатории в октябре и ноябре комплекс анализов «Усталость СОС» со скидкой 48% за 19 евро 99 центов с картой Веселыба. Без направления врача. Код Центральной лаборатории 01006830302.
2: Незнакомый номер, но ты знаешь, что это коллекторы? У юридического бюро «Балтайс Брунин Экс» есть решение. Закажи консультацию на «Балтайс Брунин Экс ЛВ» и квалифицированные юристы помогут начать процесс неплатежеспособности, если долги превышают 5000 евро. После окончания процесса все долги останутся в прошлом. Предлагаем юридические решения полного спектра, включая нестандартные ситуации. Первая консультация бесплатна. Звони 26 25 37 37. «Балтайс Брунин Экс ЛВ».
3: Dental First. Международная сеть стоматологических клиник и одни из лучших цен в Риге. Лечение кариеса и пломбирование зубов. Консультации по исправлению прикуса. Лечение корневых каналов. Имплантация зубов. Хирургические процедуры и удаление зубов любой сложности. Каждую среду в клинике день имплантации. Запишитесь и получите консультацию специалиста, индивидуальный план лечения и рентгенобследование бесплатно. Dental First LV. Чака 134. Телефон 20 64 67 77.
4: После ревизора. Занавес закроется не для всех. Для 24 VIP-гостей. Вечер продолжится рядом с создателями спектакля. Лучшие места первого ряда. Камерный фуршет и легкими закусками. Полчаса общения с режиссером Сергеем Голомазовым и актерами. Авторская программа с автографами и профессиональная фотосъемка. 25 октября. Рига. Билеты на revizortheater.com и в Билешу сервис.
5: Готовы стать лучшей версией себя? Не упустите шанс! Спортивные клубы F1 в Риге – это залы с современным оборудованием, групповые тренировки и удобное местоположение в центре и районах города. У нас также доступны сквош, бокс, сауны, большой бассейн в F1 Пурцемс и детский фитнес. Без контрактов, без лишних условий. Только результат. Фитнес-клубы F1 – идеальный выбор для активных людей. Присоединяйтесь и открывайте новые возможности.
6: Я пью до дна за тех, кто в море.
7: Группа «Машина времени» в Риге в золотом составе и с золотыми хитами.
6: Вот новый поворот.
7: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
6: Еще не все дорешено.
7: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
6: Еще не все разрешено.
0: Радио Рокс.

0: Над Рижским заливом 8 часов. Радио «Рокс». Твое настоящее. Радио «Рокс». Новости.
1: В новостной студии Микс Медиа Групп Елена Симон. Здравствуйте. Новый президент Эстонии Мадизе сегодня посетит Латвию. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: Новый президент Эстонии Юле Мадизе во вторник, 13 октября, на следующий день после вступления в должность, отправляется с первым зарубежным визитом в Латвию. 13 октября президент Латвии Эдгар Ринкевич примет эстонского политика в Рижском замке. В ходе переговоров стороны планируют обсудить укрепление двусторонних отношений Латвии и Эстонии, в частности, сотрудничество в экономике и между оборонными отраслями двух стран. Также планируется обсудить сотрудничество стран Балтии и более широкое региональное взаимодействие в сфере безопасности обороны, в том числе укрепление восточного фланга НАТО и противодействие гибридным угрозам, а также военную, политическую, экономическую поддержку Украины в ее борьбе против российской агрессии. Во вторник в 16:40 в Рижском замке состоится совместная пресс-конференция Ринкевича и Мадизе. В 17:15 президент Эстонии встретится с председателем Сейма Дайгой Мерней, в 15:55 с премьер-министром Андрисом Кулбергсом. Мадизе вступила в должность президента Эстонии 12 октября, сменив Алара Кариса, который не стал баллотироваться на второй пятилетний срок. В начале сентября парламент Эстонии избрал Мадизе, которая была единственным кандидатом. Ее кандидатуру поддержал 71 депутат из 101. 51-летняя Мадизе, до сих пор занимавшая должность канцлера права, стала второй женщиной на посту президента Эстонии.
2: Про беженцев.
1: Граждане России, обращаясь за убежищем в Латвии, в своих заявлениях указывали в том числе на преследование из-за военной службы, сообщили в Управление по делам гражданства и миграции. В 2022 году впервые за убежищем в Латвии обратились 120 граждан России. В 2023 году 45, в 2024 – 42, в 2025 – 29, а в этом году по состоянию на 31 августа – 19. В 2022 году статус беженца был предоставлен 16 гражданам России, в 2023 – 24, в 2024 – 25, в 2025 – 19, в этом году по состоянию на 31 августа – 13 гражданам России. В 2023 году альтернативный статус получили 6, в 2024 – 5 граждан России. В 2022 – 25 и в этом году до конца августа такой статус не был предоставлен ни одному гражданину соседнего государства. Статистика о том, сколько в каких случаях статус беженца или альтернативный статус был предоставлен именно из-за того, что человеку в России грозило преследование в связи с военной службой, отдельно не ведется. Однако такие обстоятельства упоминаются в заявлении соискателей убежища, обращающихся за защитой в Латвии. При этом необходимо учитывать, что сам по себе страх перед последствиями дезертирства или уклонения от военной службы автоматически не свидетельствует о наличии обоснованных опасений преследования или риска подвергнуться серьезному вреду, подчеркнули в Управлении по делам гражданства и миграции. В Управлении также указали, что каждое дело рассматривается индивидуально и в совокупности с другими обстоятельствами конкретного заявителя, которые могут служить основанием для предоставления статуса беженца или альтернативного статуса, а также с учетом ситуации в стране происхождения.
2: Про погоду.
1: Сегодня в Латвии облачно, местами преимущественно на востоке страны кратковременные дожди, ветер северный слабый. Утром местами сохранится туман и дымка, температура воздуха от 8 до 13 градусов тепла. В Риге облачно, во второй половине дня небольшой дождь, столбики термометров поднимутся до плюс 10 градусов. Елена Симон, новостная студия Микс Медиа Групп.
3: До 17 ноября, покупая английский чай «Ахмат» в магазинах Риме, вы не только насладитесь превосходным чаем, но и поможете молодежи в Латвии, которая в трудный момент осталась без поддержки семьи. С каждой проданной пачки чая 5 центов будут направлены на их поддержку в рамках программы «Ментор ЛВ». Делай добро с английским чаем «Ахмат».
4: Когда один день похож на другой, когда не радует ни дата в календаре, ни отражение в зеркале, включай «Радио Рокс» и наступит Шизгара. Стас Флоренцев и Алексей Титов сделают ваше утро ярче. Утреннее шоу «Шизгара» на «Радио Рокс». По будням с 7 до 10 утра.
5: Партнер шоу «Шизгара» – «Dental First». Широкий спектр стоматологических услуг. Одни из лучших цен в Риге. Dental First LV. Чака 134.
6: Что-то опять герой Велюрова. Это радио говорит Лиетан. Везде погода летная, развеялся туман.
7: Да. Улыбнитесь вторнику, и вторник улыбнется вам в ответ. Ну, можно улыбнуться нам, а мы точно вам улыбаемся.
6: Цифр будет. Не так много, как уже Лена рассказала, но все-таки 8 и 5 минут.
7: Доброе утро.

0: Хорошая заявка такая. Двое в эфире. Угадайте, кто из нас на данный момент более ненормальный. Меня зовут Стас Лоренцов.
1: Меня Алексей Ситов. Доброе утро. Знаете, всегда можно валить на мир, потому что если кто-то есть нормальный в этом мире, то это именно вы. Будьте в этом уверены.
0: Сейчас ребенка в школу отвезете. Вторник сегодня. Еще потом три счастливых дня, и потом каникулы осенние приходят. Напоминаю, в субботу важное событие для всех меломанов. Это золотой состав «Машины времени». Кстати, выиграть билеты, слушая эфир «Шизгары», можно вот на «Машину времени». Кстати, не только билеты на «Машину времени» мы будем разыгрывать сегодня. Дело в том, что с нами Dental First. Значит, бесплатную гигиену, тоже слушая, периодически ответив на вопрос, раз и прозвучаешь прямо. Спасибо, Dental First, за поддержку.
1: Но чтобы вы знали, когда, да, чтобы не прозевать. Значит, 8.40.
0: Лучше слушайте эфир. Ибо и воздастся вам.
1: Но я все равно время скажу. Я понимаю, что, конечно, вот если мы не скажем, когда они будут слушать, слушать эфир,
0: как бы ждать. Так у нас эфира осталось полтора часа.
1: Значит, 8.40 мы разыграем гигиену бесплатную, а
0: самому захотелось, наверное.
1: Да, а потом на «Машину времени» в следующем часе.
0: Не пей один, пока я дома.
1: Значит, что касается погоды. Сегодня она отличная, плюс 6 было.
0: Что это за погода-то вдруг сразу?
1: Я потому что посмотрел на цифры и обнаружил, что в 92-м году был 0. Минус 0,4 градусов. Вообще, на самом деле, вот это 13 октября, такой день, когда можно на погоду даже не обращать внимания, потому что осень и осень. Вот
0: вчера,
1: осень, она такая и должна быть, как сегодня.
0: Вчера мы делились вот впечатлениями, допустим, для меня вот отъезд в конце сентября месяца такой помпезный всех раздевалок с Юрмальского пляжа, потом всех скамеек. Кстати, несколько скамеек кое-где еще оставлено. Но, знаешь, они очень странным образом, они тоже поджидают свою, я думаю, отправку, потому что по 2-3 скамейки где-то туда ближе к дюнам закинули, на всякий случай, от греха подальше.
1: Не поместились.
0: И помнишь, вчера ты задал такой вопрос, так с собачками сейчас легитимно?
1: Да, кстати, с собачками сейчас легитимно?
0: Нет.
1: Нет еще,
0: собаками,
1: да?
0: Можно гулять и только на поводке по пляжу Юрмалы, начиная с 1 ноября и по 1 апреля. И дальше уже не шутка, с 1 апреля.
1: То есть, на самом деле, мы можем говорить, что до концерта «Машина времени» осталось у нас, значит, сколько получается? 6 дней, а до
0: времени... какие 6? 5? Это субботу.
1: Ну, сегодня надо еще прожить.
0: А, ты же... Не, мне нравится, когда говоришь, каникулы стартуют тогда-то. И тут Титов такой говорит, так в пятницу уже, что там думать, давай его тоже в каникулы запишем на этот день, потому что, да, каникулам ты лишний
1: день. Каникулы стартуют в пятницу.
0: Святое, да?
1: А «Машина времени» все-таки в субботу, а сегодняшний день еще надо прожить. Посчитаем на пальцах. Вторник, среда, четверг, пятница, суббота.
0: Тарантарантан.
1: Да.
0: Да, вот.
1: Ну ладно.
0: Давай мы по другую математику, про лунную математику. Прикинь, мы с тобой люди, которые зависят от астрологии, и тогда мы что сегодня?
1: Сегодня 4-й лунный день, он хорош для всевозможных предприятий, для самых разных предприятий.
0: Главное.
1: Но прежде всего для поиска чего-то.
0: Это зубы будем лишние искать с Dental First. Я про другое. Ты водичку сегодня опять литр в себя нужно заливать?
1: Нет, это все вчера было уже. Причем вчера, значит, надо было это реализовать до каких-то 10-25. Сегодня нет. Сегодня в 11.51 начинается 4-й лунный день, который вот хорош тем, что можно найти то, что пропало. Хорошие сны сбываются, а дурные нет. При этом этот день лучше провести в уединении и стараться не принимать скоропалительных решений. И это один из немногих дней, когда противопоказана групповая работа. Вот лучше сегодня все в одиночку. Нельзя рубить деревья, хорошо погулять по лесу и пораспускать какие-нибудь нитки, не то, что подумали, нитки, что-нибудь. Увидите шапочку, например, и попытаетесь ее распустить. Это что-то будет хорошее.
0: Какой-то распущенности от этого всего веет.
1: И это все, причем начинается где-то в районе ланча, то есть в 11.51. До этого у нас длится 3-й лунный день, когда ничего нового начинать нельзя, поэтому у вас есть сегодня оправдание, придете на работу сразу за дела, не предпринимайтесь, можно заниматься повседневными делами, которые вот не закончили, и помните, это день до 11.51, это день астрального воина, то есть надо быть активным, ничего не начинать, образ,
0: ну, ладно,
1: какой-то, все... образ

0: Главное, что рижский филиал Dental First, Чака 134, любые проблемы стоматологические, хотите вот профессиональная гигиена полости рта, лечение кариеса, пломбирование зубов, удаление зубов, любые сложности корневых каналов, исправление прикуса и имплантация зубов, фишечка.
1: Более того, в Dental First установка зубного имплантанта с коронкой обойдется всего в 970 евро. И каждую среду, а среда у нас завтра, если помните, в клинике день имплантации, можно записаться, получить консультацию специалиста, индивидуальный план лечения и рентген обследования по средам бесплатно. Вот.
0: Ну вот хоть со средой-то не перепутали. 18 на субботу хотели прийти. Итак, Dental First. Dental First LV, телефон 20-646. Записаться лучше сегодня, чтобы в среду получить все бесплатно. 20-646-777.
2: Партнер шоу «Шизгара» Dental First. Широкий спектр стоматологических услуг.

0: мы сидим.
1: Снимать каждое рабочее утро с 7 до 10 на 88.6 FM.
2: Правильно все, потому что не курить. Вот это главное. Принимать что? Шизгарл. С утра пораньше вспомним о праздниках, актуальных до 13-й даты. Не бойтесь 13 числа. Что мы с вами? Какая-нибудь суеверная авиакомпания, что ли, чтобы 13-й ряд не продавать?
3: Это не пятница, поэтому можно не париться особо. А вторник 13-е никто несчастливым в нем не объявлял.
2: Слушай, знаешь, тут когда слышал то, что теперь вроде хотят обязать все заправки, там, оборудовать генераторами на всякий случай, ну, чтобы там электричество не пропадало, чтобы там спутниковая связь была, дескать, напугал ветер, который был на прошлой неделе, там, страшно-страшно, attention. Так вот, Международный день по уменьшению опасности стихийных бедствий отмечается не в связи с тем, что в пятницу бурю объявили, а просто в этот день ООН решил призвать людей делиться накопленными знаниями в области снижения опасности вот такого рода бедствий.
3: А говорят, что стихийных бедствий стало на 20% больше, за 20 лет увеличилось более чем на 20% количество стихийных бедствий. Но это тоже как считать, потому что может оказаться и еще больше, и вообще изменения климатические, если нам не сулят какого-то...

0: глобального резкого потепления. Вот совсем резкого, знаете, чтобы завтра выходим на улице, как в бане. Нет, такого не будет, но вот количество дождей, ураганов всевозможных.
1: Или наоборот, засух в регионах, в которых, может быть, и не так-то...
0: Часто сменяющих друг друга, обратите внимание, их, очевидно, стало больше, и здесь, ну, как бы, ничего не попишешь, приходится как-то от этого защищаться.
1: Слушайте, ну, давайте еще какой-нибудь международный повод возьмем сегодня. Сегодня Международный день простого языка. Так, ну ты, ёлы-па, и, вот и поговорили.
0: Да, ну, кажется, что здесь можно взять и вспомнить тех людей, которые постоянно говорят о том, что язык должен быть проще, что должно писаться так, как говорится, что зачем вам все... А французы так вообще должны, по-моему, плакать горючими слезами, потому что они пишут гораздо больше, чем говорят, и если им упрощать, то ничего от французского вот этого... Ну, скажем, шарма языка, когда написал 10 букв, прочитал все равно «б».
1: Подожди, а если французское слово «шарм», потом здесь слово «флёр», и все это, опять-таки, количество лишних букв, давайте в любом французском слове написанном. Зачем вы пишете эти в конце непонятно? Вы говорите значительно короче. Зачем это чернила тратить?
0: Так вот, праздник сегодняшний, он не об этом. Дело в том, что в этот день Барак Обама обратился в 2010 году к государственным инстанциям, сказав, что вы...
1: Ну давай, ты Барак, а я инстанция, обращайся ко мне.
0: Значит, вы так пишете,
1: я?
0: Непонятно. Вот свои эти инструкции, свои правила, так что обыкновенному... какому-нибудь там, не знаю...
1: Мне, президенту?
0: Плотнику из Аризоны, непонятно. А мне, президенту, я смотрю на это и думаю, зачем я вам плачу деньги? Что они... Понимаешь, когда ты видишь текст, который написан вот таким вот непонятным языком, ты понимаешь, что кто-то пытается концы в воду. То есть как-то замести следы, вот навести туману какого-то, чтобы было не видно, за что они получают деньги и как они за это отчитываются.
1: Простите меня, уважаемый Барак Возгенович, больше не повторится, сказала инстанция.
0: И Барак им сказал, значит, пишите просто, чтобы обыкновенные люди понимали все однозначно.
1: Да я кивнул уже, пишу.
0: Да, но и с тех пор в этот день празднуется не только в Соединенных Штатах Америки, все подхватили, разумеется, потому что если вы заглянете куда-нибудь в инструкции наши, например, то увидите там точно такую же непонятицу.
1: Знаете, сегодня еще вот все-таки к числу 13 прицепимся, Международный день неудач. Уникальный праздник, который отмечается ежегодно в этот день. Он появился в Финляндии 16 лет назад по инициативе группы студентов университета. Делать им было нечего. Забеспокоились, что провалы будут останавливать людей от экспериментов в будущем, и какой-то дух творчества может быть подавлен. Ну и на самом деле день призывает воспринимать неудачи как препятствия, как важные какие-то там тренировочные там попытки, как важные шаги к успеху. Ну, на ошибках учатся, в конце концов.
0: А на самом деле, предвкушая те проблемы, которые у студентов будут во время сессии, в октябре они подумали, значит, нам надо сохранить душевное спокойствие. То есть, если что-то не сдашь с первого раза, решили финские студенты, это не должно тебя расстраивать в октябре, потому что иначе невроз, вот эти все панические атаки, все остальное. Нет, ничего страшного не будет, если с первого раза завалишь.
1: Поэтому финны лучшие автогонщики. Спокойные, там, педаль... тормоза я не чувствую и еду.
0: Нет, я просто газ не отпускаю. На тормоз я поддавливаю, но газ... Кстати, если вы за рулем, так делать не надо.
1: Ну да, мы же не с Хельсинки вещаем, мы из Риги. 8:22 минуты, кстати, насчет дорожной информации. У нас через несколько минут первый автомонитор.
2: Листья падают, зато настроение поднимается.

0: Автомонитор на Радио Рокс.
1: На календаре 13 октября, туманное утро в латвийской столице, и особенно за городом, включили противотуманки, соблюдаем дистанцию и продолжаем движение навстречу новому дню. 5 баллов на мониторе, порядка 40 заторов, самые существенные собрались в привычных местах. На Даугавгривас, где можно оставить от 20 минут около 20, по совокупности на участке Леллербескаунцема. Кстати, на Карля Ульманя в сторону центра пробка поменьше, хотя и начинается из-за ЛЕПС. Пропускная способность на Венебасгатва выше, поток движется живее, со средней скоростью 11 км в час. В других частях города можно выделить район перекрестка Круспилс и Гранита, где движение затруднено со всех сторон, а заторы превышают 10 минут, в направлении моста Славу 15-20. Густава Земгала-Гатва перед Брейбе со стороны восточной магистрали пробочка на 10 минут, но поток здесь движется со средней скоростью лишь 4 км в час. Такова картина трафика на данный момент, она не застывшая, меняется. Если ваши минуты в заторах немного не совпадают с нашими, значит, где-то ситуация ухудшилась, а где-то улучшилась. На этом о трафике почти все. Почти, потому что есть сообщение от водителя большегруза Виктора, и мы его послушаем в завершении выпуска.
2: Доброе утро, дорожная информация, Виктор. Кто двигается со стороны межапарка по Густава Земгала-Гатва в сторону Плявники, будьте внимательны, за Брибас в первом ряду стоит прицеп, треугольничек красный стоит, но будьте внимательны, всем удачи.
0: Автомонитор на Радио Рокс. Реклама.
3: Празднование 20-летия Nissan Qashqai началось с выпуска особой юбилейной версии Nissan Qashqai Carbon Edition. Эта лимитированная версия отличается спортивным дизайном, автоматической трансмиссией и эксклюзивным оснащением. Спеццена 29 990 евро, только ограниченное время, а удовольствие от вождения останется на долгие годы. Приобретите лимитированную версию и празднуйте юбилей Qashqai вместе с нами. Узнайте подробнее на Nissan.lv.
4: Баня парит.
5: Хорошо.
4: Здоровье дарит.
5: Ну, давай, вот так.
4: А Соколовские бани еще и гармонию души и тела.
5: О, хорошо, пяточки.
4: Здесь каждый момент полон удовольствий. От пара до прекрасного угощения. Соколовские бани не только сохраняют вековые банные традиции, но и приумножают их, добавляя современные ритуалы красоты и здоровья, такие как классический эмельный массаж, экопилинг и другие. Занятия в тренажерном зале позволяют поддержать спортивную форму тела и энергию души. А оригинальная кухня – получить гастрономическое удовлетворение. Не зря говорят, в Соколовских банях помыться, что заново родиться.
5: Класс!
4: Юрмала, Булдури, Межапроспект, 49.
6: Dental First – международная сеть стоматологических клиник и одни из лучших цен в Риге. Лечение кариеса и пломбирование зубов. Консультации по исправлению прикуса, лечение корневых каналов, имплантация зубов, хирургические процедуры и удаление зубов любой сложности. В Dental First установка зубного импланта с коронкой обойдется всего 970 евро. Dental First LV. Чака 134. Телефон 20 64 67 77.
7: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele 2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāca Tele 2 LV, lasa virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimēs Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele 2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele 2 klientiem. Tele 2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
8: Spilgtais somu fenomens Kārijā. 28. oktobrī koncertzālē Palladium. Biļetes biļešu servisā. Iztrakojies nevaldāmā ballītē ar Kārijā. 28. oktobrī Palladium.
0: Радио Рокс 88.6 FM.

0: Стас Флоренцев и Алексей Титов. Шизгара. Три часа по утрам и... иммунитет от осенней хандры.
1: Партнер шоу «Шизгара» – «Dental First». Широкий спектр стоматологических услуг.
2: Добро пожаловать на частоту 88.6 FM. Давайте посмотрим в список родившихся сегодня. Мы под впечатлением, конечно, вчерашнего нашего эксклюзива. Многие сказали спасибо за то, что в день 60-летия Алексея Кортнева, лидера группы «Несчастный случай», мы его нашли в Ташкенте. И сказали, третьим будешь, и Алексей Анатольевич не смел нам отказать. И отец шестерых детей, популярный актер, драматург, музыкант и певец, вот с нами вчера провел утренний эфир. Ну а сегодня кто в списках-то?
3: Давайте к дню сегодняшнему. Значит, в 1474 году, 13 октября, родился Мариотто Альбертинелли, итальянский, как вы понимаете, живописец, мастер эпохи Возрождения. А в 1821 году родился Рудольф Вирхов, немецкий патолог, физиолог, анатом, ну или правильно говорить, анатом, один из первых описал много чего, например, лейкемию, а потом еще стал политическим деятелем.
2: Сейчас я расскажу о дизайне настоящем, о там, дизайне одежды в том числе. Ведь любят люди ткани разные. Кто-то любит ткань гладкую, кто-то тоненькую, а кто-то с ворсом. Я сейчас произнесу слово ворс, но не с точки зрения какого-то, знаешь, шероховатости материала. Нет, дело в том, что в этот день, в 1825 году, родился французский кутюрье английского происхождения, гениальный дизайнер Шарль Фредерик Ворс. Ну, по-нашему, по-английски, конечно, мы его Ворт. Ну, because Ворс, yes. В мире моды Ворс считается пионером, the pioneer. Вот, он был first, first dental first. Понимаешь, да, игра слов идет. Кому в голову пришли основные критерии? То, что мы сейчас называем высокой модой.
3: Ну, собственно говоря, он придумал, что одежда — это не только то, что надел на себя и защищаешь от грязи, дождя и чего-то там еще, а это нечто, что можно сделать так, что носить это в принципе невозможно, но красиво выглядит. Ну, я имею в виду непрактично, но можно всех удивить. Собственно говоря, стало это потом называться вот кутюр или высокая мода.
2: Ну, кстати, насчет высокой моды на следующей неделе в Риге. Балтийская неделя моды стартует. И впервые, кстати, билеты не раздаются только продвинутым по блату. Они просто появились в официальной продаже. В этот день родился Саша Черный. Поэт, прозаик. Ну, жил в тоске, тосковал по родине.
3: Ну, не с самого начала, конечно.
2: Ну, так получилось.
3: Потом так получилось, да. Кто еще? Еще родился Арт Тейтум, джазовый пианист американский. И, например, Евгений Агранович.
2: Это
3: кинодраматург.
2: Да-да-да. Это тот, который автор «Я в весеннем лесу пил березовый сок». Ну, в принципе, Саша Черный, как ты правильно сказал, когда-то тосковал по родине, а Евгений Агранович взял вот в этой песне все это дело и выплеснул. Сейчас поговорим о людях творческих. Ну, вспомним. Нет, давай сначала людей железных вспомним. Потому
3: давай.
2: Что у нас впереди будут музыканты. Некоторые играли тяжелую там металлическую музыку. Но мы скажем, что 101 год назад в Грантаме, в северо-востоке Англии, в семье владельца бакалейной лавки, то есть кормили хорошо, появилась на свет Маргарет Тэтчер, которая стала потом 71-м прайм-министром Великобритании.
3: Да, ну и жители этого городка говорят, что, в общем, городок у нас маленький, мы люди скромные, но раз в 300 лет у нас рождается некто великий. Например, в 1643 году там же родился Исаак Ньютон.
2: Опа, как!
3: Но не 13 октября.
2: Козырей так сразу.
3: Значит, что касается артистов театра и кино, деятелей шоу-бизнеса и рок-музыки.
2: Поехали.
3: То здесь, наверное, первый — это Савелий Крамаров.
2: Раз.
3: Тот самый Савелий Крамаров.
2: Ив Монтан.
3: Два.
2: Тот самый Ив Монтан.
3: Алексей Козлов. Тот самый, который, к сожалению, на днях ушел. Но вот сегодня
2: величайший саксофонист. Ну и еще, и Пол Саймон, это рок-музыкант, обладатель 3 премий Грэмми. Я, по-моему, уже в прошлом году, когда мы вспоминали его, рассказывал, как Лондон Арена он 2, я шел на Стинга, оказалось, что Стинг там вот просто-напросто один из тех, кто подыгрывал Полу Саймону, потому что именно на Пола Саймона тогда собрался аншлаг Аншлагович.
3: Да, ну и еще Роберт Лам, клавишник Чикаго, один из основателей, собственно говоря, группы Чикаго. Крис Картер. А, нет, Крис Картер, подождите, Крис Картер у нас в данном это случае
2: записался. Давай волосатиков каких-то вспомним еще. Ну,
3: давайте. Джои Беладонна из Антракс родился в 1960 году. Ну и, пожалуй,
2: вот оно.
3: Закончим мы этот список с Эми Хагером, певцом-гитаристом рок-группы Ван Хейлен. Я всегда думал, знаешь, вот есть Эдди Ван Хален, вся группа называется Ван Хален. Вот, то есть, грубо говоря, я бы Титов был бы гитаристом в группе, которая называлась бы «Флоренцев». А ты бы там тоже на чем-нибудь играл.
2: Ну, Сенечку мы не могли не вспомнить, потому что Сэмми Хагар, ну, как без него?
3: Собственно, с днем рождения, если у вас он сегодня. И здорово, что вы родились в один день с теми замечательными личностями, о которых мы рассказывали.
2: 13 число, оно просто прекрасно.
0: Листья падают, зато настроение поднимается.

0: сегодняшний именинник Сэмми Хагар, 8 часов 41 минута. Не забудьте о том, что через 3 минуты у нас возможность выиграть профессиональную гигиену полости рта в клинике Dental First. Для этого телефон наш запишите еще раз. 63-107-107.
1: Реклама.
2: Один день для твоего здоровья. Пройди сезонный чекап в клиниках ВЦА от 60 евро. Консультации дерматолога и другие комплексные обследования общего состояния здоровья. С картой лояльности Веселиба до конца октября. Запишись на сайте epoliklinika.lv или по телефону 8828. Код медицинского учреждения 01006410.
3: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом «Фироли» я забыл, что такое проблема с отоплением.
4: В доме всегда тепло с «Фироли», и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
5: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы «Фироли» – это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. «Апкурес Катлы ЛВ». Теплый дом, счастливый дом.
6: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены уже здесь. Аккумуляторная воздуходувка Шепах с аккумулятором 20 вольт и зарядным устройством поможет быстро и легко убрать территорию. Отлично подходит для сдувания листьев, скошенной травы и другого мусора. Компактная, легко разбирается и удобна для хранения. Цена всего 49 евро. Приходи в Уницимс АБЦ.
7: Спокойно, и все успеваешь. Ты пьешь Нарвастронг?
8: Нет, я пью новинку. Нарвастронг формула магния. Это магний и витамины группы В. Меньше нервничаю, стало спокойнее и чувствую себя энергичней.
7: Магний для нервов?
8: Да, Нарвастронг формула магния 500 миллиграммов. Помогает восполнить запасы магния, укрепить нервы и зарядить энергией.
7: О, звучит здорово. Я тоже куплю.
9: Нарвастронг формула магния. Спокойствие и энергия на каждый день. Обратите внимание. Обратите внимание, не изменяет полноценное изолирование питания.
10: Позаботься о тех, кто заботился о тебе. В Центральной лаборатории в октябре и ноябре комплекты анализов для сеньоров со скидкой 44% от 17 евро 99 центов с картой Веселыба. Без направления врача. Код Центральной лаборатории 01006830.
11: 7bet. Весь октябрь следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии, поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
12: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
13: Радио Рокс. Погода.
14: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии небо останется облачным. Местами ожидаются кратковременные дожди, преимущественно на востоке страны. Ветер северный слабый, температура воздуха от 8 до 13 градусов тепла. В Риге облачно, во второй половине дня небольшой дождь. Местами сохранится дымка. При слабом ветре столбики термометров поднимутся до плюс 10 градусов.
13: Шискара. Решим все, кроме погоды.

0: Шизгара. Принимать каждое рабочее утро с 7 до 10 на 88.6 FM.
1: Важное достижение человечества этого дня. Знаете, в этот день, оказывается, люди запатентовали необходимую вещь под названием противогаз. Всем свежего воздуха, хочется сказать, пожелать в первую очередь. Ну и пожелать кому-то сейчас стать богаче на целую улыбку.
2: Да, мы говорили о том, что мы в это время разыграем профессиональную гигиену полости рта в клинике Dental First. Все, что нужно сделать, это правильно ответить на наш вопрос, позвонив по телефону 63-107-107.
1: Итак, вопрос будет относиться сегодня к названию First, ведь клиника у нас Dental First. Так в каком же городе находился тот самый бульвар Капуцинов, откуда и приехал тот самый мистер Фёрст, которого в фильме сыграл блестящий Андрей Миронов?
2: 63-107-107. Алло, алло, алло.
1: С добрым утром. Алло.
3: Здравствуйте.
1: Здрасте. Кто вы?
3: Как зовут? Плохо слышно в трубке.
2: Бывает такое.
3: Не так, как в радио.
1: Бывает.
3: Ладно. Здравствуйте. Это Сергей.
1: Сергей, утро, Сергей. Сергей. Скажите, пожалуйста, Сергей, откуда же приехал? Где этот город?
3: Это было в Париже, где братья Люмьер снимали свои фильмы.
1: И не только снимали, и показывали эти фильмы свои на бульваре Капуцинов. Спасибо, блестящий Сергей.
2: Я вообще думаю, что это удивительно. Если честно, я бы не ответил на этот вопрос. Вы такие фанаты этого фильма, что, судя по всему, как-то это очевидно.
1: Судя по всему, Леха запомнил только полного человека, которого сыграл этот оперный Володарский, которому о голову разбивают бутылку. Что касательно не разбивать бутылку, а заботиться о вашей улыбке. Шизгара выходит при поддержке стоматологической клиники Dental First в Риге на Чака 134.
2: И напоминаем, что в среду в клинике Dental First день имплантации. Установка зубного импланта с коронкой обойдется всего лишь 970 евро, поэтому запишитесь и получите консультацию специалиста, индивидуальный план лечения и рентген-обследование бесплатно. Если хотите больше информации, dentalfirst.lv или по телефону 20-646-777.
1: Напоминаем, что день имплантации — это среда. Да, но записываться в Dental First мы рекомендуем уже сегодня.
2: Сергей, трубку не вешайте, сейчас объясню, как вы получите приз.
4: Партнер шоу «Шизгара» Dental First. Широкий спектр стоматологических услуг.

0: Автомонитор на Радио Рокс.
1: Посмотрим, как изменилась обстановка латвийской столицы за минувшие полчаса. Трафик прибавил 2 балла, было 5, стало 7. Дороги загружены на 72%, 52 затора по всей Риге. Преимущественно они собрались в привычных для водителей местах. На Даугавгривас, на Дзирцем, а в районе Ботанического сада, кстати, здесь еще и ДТП на Вилипа. Кроме того, плотно на участке Лелрбе-Скалнцема, а также на Карля Ульмане перед Вене Базгатвы. Пробки по этим направлениям в сторону центра задержат примерно на 20 минут. Тормозит набережная 11 ноября и генерала Радзиня в направлении центра. Два затора на Латгалес. На несколько минут перед Вишкью и перед Южным мостом собралась приличная пробка на 20 минут и более. Сюда же еще добавим два классических затора на Густава Зимгалагатва перед Бриевас и район перекрестка Круспилс и Гранита, особенно в направлении моста Славу. Конечно, это не все сложные места, но самые проблемные и затратные по времени. Примерно через полчаса на дорогах станет полегче, когда 9-часовые проедут на труд места, но при этом расслабляться не повод. В городе, особенно в пригороде, сегодня утром довольно плотный туман. Меня зовут Владимир Тин. Всем пожелаю хорошего дня. Остаемся внимательными и держим дистанцию.
0: Автомонитор на Радио Рокс. Реклама.
2: В аптеках Апотека. Таблетки Биотебал 10 мг для лечения дефицита биотина у взрослых. Симптомы дефицита биотина включают истончение волос, выпадение волос, нарушение роста ногтей и волос. Точные дозировки препарата смотреть в инструкции по применению. Активное вещество препарата Биотинум. В хороших руках. Апотека. Рекламодатели. Филиал ЗФ Полфарма СА в Латвии. Безрецептурный медикамент. Необоснованное применение лекарств вредно для здоровья. Консультируйтесь со своим врачом или фармацевтом об использовании лекарства. Перед применением лекарства внимательно прочитайте инструкцию по применению или соответствующую информацию на упаковке.
3: Maxima ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 13. Līdz 19. oktobrim. Kāposti 35 centi kilogramā. Putī dētas vistu olas Baltikovo. Iepakojumā 10 vienības. 1,69 €. Lasis atdzesēts 7,99 € kilogramā. Maxima. Lai nekā netrūktu.
4: Выставка зарубежного образования снова в Риге. 17 октября в Radisson Blue Hotel Latvia более 50 учебных заведений со всего мира. Университеты, средние школы, колледжи и языковые лагеря. Учеба в Европе, в США и в Канаде. Встречаемся в субботу, 17 октября, на выставке зарубежного образования в отеле Radisson Blue Hotel Latvia. Вход на выставку свободный. Подробнее на сайте meridian.lv.
5: Время позаботиться о себе. В октябре в клиниках ВЦА людям старшего возраста скидка 10% на зубное протезирование и 15% на магнитно-резонансные исследования с картой Веселыба. Запишись на e-poliklinika.lv или звони 8828. Код медицинского учреждения 01006-4120.
6: Dental First. Международная сеть стоматологических клиник и одни из лучших цен в Риге. Лечение кариеса и пломбирование зубов. Консультации по исправлению прикуса, лечение корневых каналов, имплантация зубов, хирургические процедуры и удаление зубов любой сложности. Каждую среду в клинике день имплантации. Запишитесь и получите консультацию специалиста, индивидуальный план лечения и рентгенобследование бесплатно. Dental First LV. Чака 134. Телефон 20 64 67 77.
7: Более 30 лет они покоряют.

0: Рижским заливом 9 часов. Радио Рокс. Твое настоящее. Радио Рокс. Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Почти 1000 детей в Латвии мечтают обрести семью. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: Более 1000 человек заполнили анкету, чтобы оценить свои возможности стать опекунами, приемными родителями или усыновителями. Об этом в понедельник на заключительном мероприятии компании «В ожидании семьи» в Риге сообщила председатель правления Латвийской ассоциации СОС «Детские деревни» Илзе Палле. Заключительное мероприятие компании прошло в сквере Бауманиса у памятника Гуннару Астре. Там установили ряд стульев с именами детей, которые ждут приемных семью и указали, как долго каждый из них остается без семейной заботы. На стульях размещены QR-коды, ведущие к анкете. Заполнив ее, желающие могут оценить, готовы ли они стать опекунами, приемными родителями или усыновителями. Председатель правления ассоциации Илзе Палле выразила надежду, что компания поможет найти семьи для детей, которых ждут. Инсталляцию можно будет увидеть в трех местах Риги. С 12 по 26 октября она будет находиться в сквере Бауманиса. С 26 октября по 9 ноября перед входом в Агенскалнский рынок, с 9 ноября у Рижского сиротского суда. Председатель комитета по социальным вопросам Рижской думы Инесса Андерсена сообщила, что число детей, находящихся в учреждениях опеки, растет, тогда как количество приемных семей не увеличивается и скорее сокращается. Она подчеркнула, что поддержка приемных семей является приоритетом для Рижского самоуправления, в том числе при формировании бюджета. Объем этой поддержки был увеличен втрое. В итоге за два месяца к программе присоединились 6 новых приемных семей. Вместе с 6 семьями, уже участвовавшими в программе, они приняли 14 детей, ожидавших возможности попасть в семью. Андерсена отметила, что самоуправление может выделять дополнительные средства детским домам, улучшать условия проживания в них. Однако дать ребенку семейную любовь может только семья. Сейчас в Риге около 500 детей находятся под опекой вне родительской семьи, в том числе в приемных семьях. В учреждениях опеки живут 200 детей. Средний возраст приемных родителей в Риге составляет 52 года и продолжает увеличиваться. Из 100 приемных родителей 28 старше 60 лет. С 1 июля Рижское самоуправление расширило систему поддержки приемных семей и опекунов. Теперь пособие за выполнение обязанностей приемных родителей получают все семьи, в которые по решению Рижского сиротского суда помещен ребенок, независимо от места задекларированного проживания. В 2026 году ежемесячная выплата самоуправления составляет 872 евро. Вместе с государственным вознаграждением приемная семья получает в общей сложности 1170 евро. Увеличенные пособия на содержание ребенка в приемной семье. Общая сумма государственных и муниципальных выплат составляет 75% от установленной в стране минимальной месячной зарплаты – 585 евро в месяц на каждого ребенка. В 2026 году доля самоуправления составляет 195 евро в месяц на ребенка младше 6 лет и 117 евро на ребенка в возрасте от 7 до 17 лет. Пособие за выполнение обязанностей опекуна составляет 50 евро в месяц за одного ребенка, если его родители умерли. 60 евро в месяц за каждого следующего ребенка, а также за ребенка, родители которого лишены родительских прав. Сейчас в Латвии почти 1000 детей ждут семью. При этом статус приемной семьи и возможность принимать детей есть лишь у 654 семей.
2: Про погоду.
1: Сегодня в Латвии облачно, местами преимущественно на востоке страны кратковременные дожди, ветер северный слабый. Утром местами сохранится туман и дымка, температура воздуха от 8 до 13 градусов тепла. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
3: До 17 ноября, покупая английский чай «Ахмат» в магазинах Рими, вы не только насладитесь превосходным чаем, но и поможете молодежи в Латвии, которая в трудный момент осталась без поддержки семьи. С каждой проданной пачки чая 5 центов будут направлены на их поддержку в рамках программы «Ментор ЛВ». Делай добро с английским чаем «Ахмат».
4: Пока солнце не встало над горизонтом, за окном чирикают непуганные птицы, а вы еще спите. Они уже работают, чтобы сделать ваш день удачным и интересным. Стас Флоренцев и Алексей Титов. Утреннее шоу «Шизгара» на Радио Рокс. По будням с 7 до 10. 88,6 FM или онлайн на Радио Рокс.ЛВ.
5: Партнер шоу «Шизгара» Dental First. Широкий спектр стоматологических услуг. Одни из лучших цен в Риге. Dental First LV. Чака 134.
6: Это когда вы по Юрманской трассе сейчас едете в направлении Риги и видите, что буквы, которые были еще вчера белыми, сегодня уже не такие белые, потому что их собираются покрасить.
7: Что касается тумана, то он, уверяю вас, рассеется, потому что никогда такого не было, чтобы он держался дольше, чем до 10 утра.
6: Тем более, что у вас есть настройка, которая никуда не уходит с курса. 88,6, это Радио Рокс, это Шизгара. Время 9 часов и 5 минут.
7: Доброе утро.

0: Пора подниматься, вставать и двигаться. Вы слушаете Шизгару, а это время, которое вы проводите редко лежа. А в основном это в транспортном средстве, перемещение в пространстве, а может быть кто-то в плеере.
1: 9 часов 8 минут. Давайте посмотрим, что у нас этот день из себя представляет в плане каких-то цифр, отметок и прочих советов астрологов.
0: Что у нас впереди? У нас впереди окончание вот в пятницу первой четверти учебного процесса. Потом пойдут школьники и родители, их тоже отправятся. Вынужденная такая передышка на осенние каникулы. В воскресенье у нас концерт группы «Машина времени» в Саоми Ареной. Кстати, внимательные радиослушатели, они уже знают. Слушаешь из гору? Нет-нет, можно и что-то выиграть. Сегодня можно будет выиграть два билета на концерт звездного состава группы «Машина времени». Ну и Новый год. А, подожди, переходим на зимнее время, нужно сказать, через 12 дней.
1: Да, мы об этом говорим так часто, потому что мы мечтаем поспать на час больше во время перехода на зимнее время. Единственная возможность в году, когда можно легально взять и добавить себе ко сну один час.
0: А тем более мы сегодня вспомнили про маятник часовой. Спасибо Гюггенсу за наше счастливое детство, которое бы, опять-таки, как не перевести часы, если у тебя есть маятник. Че он телепается просто так? Возьми и переведи.
1: Значит, немножко практических знаний с точки зрения астрологов.
0: Советы бывалого.
1: Советы бывалого. Четвертый лунный день сегодня в течение большей части дня. И он хорош для разных предприятий, но особенно для отыскания пропавших вещей. Поэтому, если что-то потеряли, сегодня есть смысл поднапрячься и, в конце концов, найти. Значит, хорошие сны сбываются, говорит астролог, а дурные нет, что нас очень радует. День при этом благоприятен для всякого рода водяных сооружений, поэтому кто там что-то не доделал в плане сантехники, сегодня самое то. Хотя, может быть, вот вы, дачники, лучше знаете, там надо перекрывать на зиму там какие-нибудь там.
0: Если дом не отапливаем, конечно, надо перекрывать.
1: Вот может сегодня да. И заняться как раз. Если, конечно, такая возможность есть. Но это все начиная с 11 часов и 51 минуты. А до этого у нас длится третий лунный день. Он сложный, когда ничего нового предпринимать не надо. У вас есть отговорка на начало рабочего дня сегодня, что можно там кофе пить пока до 12.
0: Да.
1: Да, вот. Ну и не забывайте, что в этот день до 11 часов 51 минуты нужно быть активным, потому что это день астрального воина, и если вы будете неактивными,
0: то вы замерзнете.
1: То на вас совершат астральное нападение. Вот такие вот практические знания с точки зрения астрологии.
0: Ну, помнишь, какой анекдот, да, когда дама стояла, курила на балконе? Ну, такой, а внизу мужик с собакой гурял, и она говорит: мужчина, я вас боюсь, потому что вы ко мне приставать начнете. Говорит, вы же на восьмой этаж, я сейчас спущусь. Вы мой астральный воин, я уже за вами бегу. Смотрите, как получается. Вчера, когда Алексей говорил про этих самых поглощение воды, литр соленый, это не было теми самыми водными процедурами.
1: Это не я, это глобус советовал.
0: Ну, понятно, вот советчики у тебя такие достойные. Мне очень понравилось отыскание пропавших вещей. Если у тебя давно на фотографиях отсутствует передний или какой-нибудь другой зуб, знайте, что на помощь приходит Dental First. Вот там не натычет тот самый, никому не нужный, а появятся новые. Шизгарта выходит при поддержке клиники, которая, помимо всего, предлагает установку зубного импланта с коронкой всего лишь за 970 евро. Только в Dental First. Профессионалы такого качества. Каждая среда в клинике — это завтра день имплантации. Поэтому, если завтра хотите бесплатно получить консультацию, бесплатно индивидуальный план лечения, бесплатное рентгенобследование, лучше записываться уже сейчас.
1: Ну, помимо имплантации, разумеется, это профессиональная гигиена полости рта, лечение кариеса, пломбирование зубов, ну и, в общем, все возможные стоматологические манипуляции и работы. Александр Чага, 134, это адрес, но лучше зайти на сайт dentalfirst.lv или позвонить по телефону 20-646-777.
2: Партнер шоу «Шизгара» Dental First. Широкий спектр стоматологических услуг.

0: Стас Флоренцев и Алексей Титов. Шизгара. Три часа по утрам и... иммунитет от осенних хандры.
1: Это точно. Здоровья вам всем! Сегодня Всемирный день борьбы с тромбозом. И отмечается этот день по поводу появления на свет. Он родился в этот день, в 1821 году. Знаменитый немецкий ученый Рудольф Людвиг Карл Вирхов.
2: Вирхов на самом деле не просто так имеет отношение к тромбозу. Он, по сути, установил его механизм. Есть такая триада Вирхова. Но мы не будем вдаваться в эти тонкости. Скажем, что если вы хотите быть здоровым и если хотите защитить себя от тромбоза, то здоровый образ жизни и шизгара по утрам.
1: То есть вот эти самые трубочки, которые так необходимы, они должны быть чистенькие, через которые кровушка устремляется туда, куда она знает, куда устремляется.
2: Еще сегодня день засыпающих деревьев. Как вы думаете, почему его именно сегодня празднуют? Потому что сегодня якобы деревья засыпают.
1: А их засыпают чем-то или они спать ложатся?
2: Засыпающие деревья. Деревья, ты посадил дерево, оно засыпает тебя чем-нибудь. Засыпающих листвой, как ты догадываешься.
1: Я знаешь, почему просто просил насчет засыпающих? Ты в Кемере, по-моему, не ездил в национальный парк.
2: Ну как это, в смысле?
1: В этом году.
2: На этой неделе нет. В этом году... А не
1: ну,
2: помню.
1: Там, знаешь, вот есть такая дорожка, которая идет уже как бы за этим законсервированным санаторием,
2: да.
1: На пароход похоже. И вот там в парке, причем дорожки сами проложены, там все кошерно.
2: Не, слушай, я вспомнил, точно не ездил, потому что ты мне рассказывал про то, что там поднялся уровень воды в источнике.
1: Да. Сейчас уже все нормально опустился.
2: А парк был завален деревьями.
1: То есть не парк сам, а вот та дальше дорожка, которая через лес парк идет. Сами дорожки, все нормально.
2: Так.
1: А вот та буря, по-моему, которая на концерте Лайма еще 2 года назад, когда прошла, вот тогда, вот, по-моему, как навалило тогда деревья, они там все лежат и засыпанные. Причем,
2: то есть, знаешь, сейчас заложил их, они же отчитываются, деньги получают на уборку этих деревьев, а босы, да не так.
1: Как выборы были уже, все равно, какая разница, уже ничего не поменяется. Смотри, и там вот когда дерево выкорчено, причем видно, что это парусность, что это... Вот та, где корневая система, она вся вот в каком-то белом налете, потому что почва, она вот с примесью той самой воды сероводородной, которая, ради которой туда люди и ездят. Вот, я понимаю, что это как засыпаны эти деревья, поэтому ты сказал засыпающих, я думал, засыпают эти деревья, вот они там и законсервируют.
2: Ну, вообще потрясающая игра слов, потому что с одной стороны деревья засыпают, с другой стороны они засыпают листьями и засыпают, могут засыпать еще чем. Слава богу, что у нас деревья засыпают только листьями. Я... Вот когда дожди пошли, начал думать как бы с каким-то соучастием про тех вот молодцев, которые ходят с этими обратными пылесосами и листья сдувают в кучу, потому что пока листья мокрые, им надо ждать.
1: Абсолютно.
2: Когда
1: тут
2: они высохнут.
1: Люди зависят от вот этой...
2: Значит, мужики старые, простые грабли, и
1: никто
2: все будет
1: не отменял.
2: Нормально. Да.
1: Ну, с другой стороны, понимаешь, когда вот эти старые простые грабли даже в дождь, потом эта листва, она же тяжелая, вот эти самые... те самые пакеты, которые потом...
2: Больше сдашь, называется.
1: Ну, так за это же не платят.
2: Мочите листву.
1: Мочите
2: будет
1: всех.
2: Больше масса.
1: Сегодня 13 число, Международный день неудач. Это праздник такой придумали финские студенты, которым 16 лет назад, судя по всему, не было чем заняться. До сессии еще было далеко. И вот один другому говорит: слушай, я беспокоюсь. Да. Чего беспокоюсь? Он говорит: ну, 13 число. Вдруг это как-то отпугнет людей от экспериментов, путусим и потает у них дух творчества.
2: Нет, он говорит: пойдем бухать, Мика. Говорит, как бухать, скоро сессия, а мы будем бухать, а во время сессии скажем, что неудачи ничего не меняют.
1: Ничего не меняется, вот. В общем, этот день призвал воспринимать неудачи как некое препятствие, как тренировку. Шишки, они у всех всегда были, набивают, и лоб только прочнее становится.
2: Но вообще, на самом деле, финская инициатива, мне кажется, достойна уважения.
1: Я согласен.
2: Потому что человек, во-первых, избавляет себя от лишних нервов, там всевозможных заболеваний, которые с этим связаны, а во-вторых, просто дают себе второй шанс и наполняет...

0: добавляется уверенности в себе. Если в этот раз не получилось, то со второго раза точно сдам.
1: То есть нервная система только укрепляется этим, а в сути дела так. Ну и последнее, наверное, что успеем сказать до того, как сегодня, так, день, нет, как он назывался?
0: День без бюстгальтера.
1: Ну это с одной стороны, сегодня день без бюстгальтера, это знаешь, как любой футболист, который на тренировке бегает со специальными датчиками, которые у них как лифчик здесь одеваются, они скажут, слушай, ну тренер сказал одевать, я же не могу, в общем, противостоять этому. А с другой стороны, понятно, это дамы себя придумали, решили...
0: Я, кстати, не уверен, что это дамы придумали. Вполне вероятно, мужики тоже могут этот день праздновать, потому что ты когда последний раз надевал? Вот я тоже не знаю.
1: Я же не футболист, да.
0: И, значит, мы все можем его отметить, независимо от пола.
1: Ну и Международный день костюма, это уже всем полам сегодня. Там этот главный герой, поклонник классического стиля на протяжении некого сериала, который называется «Как я встретил вашу маму». «Как я встретил вашу мать». Вот, и вот он, где он вспоминает не вашу мать постоянно, а произносит фразу «приоденься». Suit up, suit up. И весь его гардероб представлен костюмами. Даже пижама у него под вид смокинга или просто костюм какого-то была. В общем, некий комедийный сериал, который у нас, может быть, не так популярен, но он призывает...
0: приодеться.
1: Приодеться именно в костюм. Вот именно этот давно не использованный вот предмет роскоши.
0: То есть аксессуарами не обойтись, надо, чтобы был
1: костюм конкретный.
0: Некий цельный образ.
1: Даже пижама должна быть под костюм.
0: Ну, а вот посмотрите на себя в зеркало, когда придете на работу, правильно ли вы сегодня нарядились.
1: Да.
0: Но на самом деле, вспоминая оптимизм финских наших товарищей, да и, собственно, наш, собственно, глядя на себя в зеркало, надо всегда радоваться этому образу и думать, я сегодня нормально нарядилась.
1: Ну, а всем тем, у кого номерные знаки цифр 13 присутствует, вам привет, сегодня ваш день, кто-то живет в 13-м доме, в 13-й квартире, на 13-м этаже, в конце концов. Хорошая цифра, положительная.
0: 9 часов 21 минута, новости спорта у нас через 4,5 минуты.
2: Шискара. Здесь начинается нормальный день.

0: Реклама.
1: В Евроаптеке новый плюс. Низкая цена будет зелена. Теперь и впредь новые низкие цены в Евроаптеке зеленые. Видишь зеленый ценник? Знай, эта цена низкая надолго. Теперь и впредь Артамол Витал F и Витал M в Евроаптеке по 42,99 каждый. А дезодорант Виши 10,99. А Атеролит Комплекс 20,99. Еще больше предложений с зелеными ценами ждут тебя в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное сбалансированное питание.
2: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены уже здесь. Аккумуляторная воздуходувка Шепах с аккумулятором 20 вольт и зарядным устройством поможет быстро и легко убрать территорию. Отлично подходит для сдувания листьев, скошенной травы и другого мусора. Компактная, легко разбирается и удобна для хранения. Цена всего 49 евро. Приходи в Уницинс АБЦ.
3: Выставка зарубежного образования снова в Риге. 17 октября в Radisson Blu Hotel Latvia более 50 учебных заведений со всего мира. Университеты, средние школы, колледжи и языковые лагеря. Учеба в Европе, в США и в Канаде. Встречаемся в субботу, 17 октября, на выставке зарубежного образования в отеле Radisson Blu Hotel Latvia. Вход на выставку свободный. Подробнее на сайте meridian.lv.
4: Празднование 20-летия Nissan Qashqai началось с выпуска особой юбилейной версии – Nissan Qashqai Carbon Edition. Эта лимитированная версия отличается спортивным дизайном, автоматической трансмиссией и эксклюзивным оснащением. Спеццена 29 990 евро – только ограниченное время, а удовольствие от вождения останется на долгие годы. Приобретите лимитированную версию и празднуйте юбилей Qashqai вместе с нами. Узнайте подробнее на Nissan LV.
0: Радио Рокс 88,6 FM.

0: Кстати, не только гандболом, всем остальным тоже больны, и именно поэтому у нас новости спорта.
1: Время пришло.
0: Осталось ответить правильно на вопрос, за какой такой один и тот же клуб мы болеем.
1: Гандбольный?
2: Выше, дальше, громче. О, спорт, ты рок.
0: С тобой все на самом деле просто, ты же акционер этого известного клуба.
1: Да, акционер МЮ, рад представить вам итоги шестого тура английской премьерки. Смотрите, по итогам единоличным, как ни странно, лидером является Манчестер Сити, несмотря на давление из-за обвинений в нарушении правил финансового фэрплея. Они сумели в гостях переиграть Ливерпуль со счетом 3-0. Игроков Сити, правда, обзывали жуликами. Донарума даже пошел разбираться с фанатами Ливерпуля. Ну а от глупости Джиду спасли ассистенты, охрана Энфилда. Марсидайцы потерпели первое поражение в этом сезоне. Кстати, легенда Челси Питер Чех недоволен вот тем, что вот его любимый клуб когда-то заставили покинуть владельцев Абрамовича и компанию. А вот у Сити все нарушения сходят с рук. Романа вынудили уйти, а Сити атакуют. И это же не только про футбол. Это про то, кого защищают, а кого нет. Ну вот такая вот полемика идет от звезды футбола, в том числе и еще одной звезды футбола. Ну а, кстати, правила, по его словам, должны защищать каждый клуб одинаково. Ну а то, что Сити жульничает, это считают многие. Вот. Теперь следом за дружиной Энцо Мареско в таблице расположился лондонский Арсенал на данный момент. Кстати, вот, я тебе, по-моему, рассказывал 2 недели назад. Спасибо Арсеналу за то... Сейчас, если Игорь Степанов, в прошлом игрок лондонского Арсенала, слышит нас. Игорь, доброе утро. Это идет не про тот Арсенал, в котором ты когда-то играл. Это идет про Арсенал вот нынешний, который есть. И это, опять-таки, цитата от одного из нынешних английских болельщиков. Как фанат спас жизнь женщине благодаря разгромному поражению любимого клуба. Итак, 2 недели назад. Вирусная такая история. Арсенал тогда горел Брайтону 0-3. И болельщик по имени Алластер решил, он сидит на окраине Лондона. Мужчина психанул, выключил телек, вышел из дома на лужайку и вдруг слышит отдаленный женский крик. Алластер сел на квадроцикл, вот да, типа того, поехал к реке, перекрикивался с какой-то незнакомкой, там не видно, там в чаще же все это происходит. Она уже дрожала от холода, она застряла по грудь в грязи в канаве. Он пытался было сам вытащить ее, но не смог. Тогда он позвонил в экстренные службы, ну и координировал работу. Там даже вертолет использовали. Женщину спасли, а через несколько дней она навестила Алластера с благодарностями, вручила ему открытку. Среди строк было написано: «Спасибо Арсеналу за то, что он помойка». И вот в тот момент он не смотрел игру.
0: Ну, я не знаю, здесь как бы и плакать, и смеяться. Но самое главное, что...
1: жизнь спасли.
0: Знаешь, главное, жизнь спасли, и главное, что не постояли, не стали сдерживать себя, использовали все средства. То есть из канавы тащить вертолетом, это как же она действительно туда
1: глубоко
0: попала.
1: Ну, видите, болельщица... Ну, ладно, давай про...
0: Какие канавы на окраинах Лондона, хочется спросить.
1: Давай про женщин в футболе наших поговорим. Женская сборная Латвии по футболу на этих выходных в товарищеском матче потерпела разгромное поражение от француженок, уступили 0-9. Это, кстати, самое крупное поражение с 2021 года. Наши тогда англичанкам проиграли вообще со счетом 0-20. Ну, и ничего. С началом третьей недели предсказуемой подготовки в составе сначала скажу. Единственный матч чемпионата Латвии был вчера сыгран в Лепое. 2-3 Лепа проиграла Ауди. Ну вот как-то на первое-второе место турнира таблицы пока это никак не влияет. А с началом третьей недели предсезонной подготовки в составе Golden State Warriors по-прежнему нет ясности относительно нашего Кристапа Порзингиса. Из-за проблем со здоровьем Порзингис до сих пор не присоединился к команде, которая вовсю тренируется. Главный тренер Стив Кэр неоднократно отмечал, что не знает, сможет ли большой Кристап сыграть на старте регулярки. Вот теперь по поводу таких сегодняшних событий. Сегодня Фенербахче Жальгирис, Лион Цервена Звезда, Милан Реал, Партизан Панатинайкос, Барселона Макаби. И это не про футбол, это про баскетбольную Евролигу. Все матчи, которые будут сыграны сегодня, завтра мы обязательно обсудим в нашем спортивном выпуске. Ну а на сегодня, наверное, вполне достаточно. Будьте здоровы, сами активно занимайтесь спортом. Ну а правильную улыбку чемпиону, конечно, можно будет решить все это у наших партнеров в стоматологии Dental First.
2: выше, дальше, громче. О, спорт!

0: Радио «Рокс». Твое настоящее. Реклама.
1: Баня парит.
2: Хорошо.
1: Здоровье дарит.
2: Ну, давай, давай, давай, вот так.
1: А Соколовские бани еще и гармонию души и тела.
2: О, хорошо, пяточки, пяточки.
1: Здесь каждый момент полон удовольствий. От пара до прекрасного угощения. Соколовские бани не только сохраняют вековые банные традиции, но и приумножают их, добавляя современные ритуалы красоты и здоровья, такие как классический эмельный массаж, экопилинг и другие. Занятия в тренажерном зале позволяют поддержать спортивную форму тела и энергию души. А оригинальная кухня – получить гастрономическое удовлетворение. Не зря говорят, в Соколовских банях помыться, что заново родиться.
2: Класс!
1: Юрмала, Булдури, Межапроспектс, 49.
3: Dental First – международная сеть стоматологических клиник и одни из лучших цен в Риге. Лечение кариеса и пломбирование зубов. Консультации по исправлению прикуса, лечение корневых каналов, имплантация зубов, хирургические процедуры и удаление зубов любой сложности. В Dental First установка зубного импланта с коронкой обойдется всего 970 евро. Dental First LV. Чака 134. Телефон 20 64 67 77.
4: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.
0: Радио Рокс. Погода.
5: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии небо останется облачным. Местами ожидаются кратковременные дожди, преимущественно на востоке страны. Ветер северный слабый, температура воздуха от 8 до 13 градусов тепла. В Риге облачно, во второй половине дня небольшой дождь. Местами сохранится дымка. При слабом ветре столбики термометров поднимутся до плюс 10 градусов.
6: Шискара. Решим все, кроме погоды.

0: очей... Нет, нет, ушей очарования. Шизгара. Стас Флоренцев и Алексей Китов.
1: Много чего хочется сказать о культуре, которая вот что-то о себе заявила в этот день. Но давай мы сначала расскажем о том, что впереди нас ожидает, а потом пойдем к этому пласту.
2: Впереди, в ближайшем ближайшем. Впереди у нас, во-первых, конкурс, в котором вы можете выиграть два билета на машину времени, которые в чуть более дальнем впереди, то есть 18 числа, в воскресенье, машина времени в Сайоми-арене.
1: Представляете, золотая осень, золотой состав машины времени, золотые хиты. Все золото мира к нам приходит, по сути дела. Да,
2: это еще знакомый голос.
1: Будем хвалить, будем подпевать. Итак, 18 октября Xiaomi Arena, золотой состав машины времени. И прямо сейчас у нас есть возможность отдать вам, вот кому-то взять, просто отдать два билета. Все, что нужно, быть фанатом машины времени, очень хотеть больше, чем все остальные, попасть туда и вот попытаться вспомнить нетленку какую-нибудь машину времени.
2: Ну, собственно говоря, простые условия. Мы задаем вопрос, вы звоните по телефону 63-107-107, отвечаете на этот вопрос, соответственно, и в случае правильного ответа получаете...
1: Два билета на 18 число в Xiaomi Arena на машину времени. Итак, песни очень популярные. Помимо Арлекинов, циркачей, пиратов, в этой песне «Машины времени», которая приглашала всех тогда в балаган, присутствует еще и волшебный мир животных. О каких животных идет речь в этой песне, где «Машина времени» всех приглашала в балаган? Есть у нас уже желающие...
2: 63-107-107.
0: Суфлер.
1: Мало быть желающим, главное еще слушающим и понимающим. Здрасте, кто вы? Здрасте.
3: Алло.
1: Здрасте.
3: Доброе утро.
1: Здрасте, кто вы?
3: Виктор меня зовут. Здравствуйте.
1: Привет, Виктор. Машину любите? Времени?
3: Ну, я очень люблю машину времени и Шизгару вашу люблю.
2: Это само собой разумеется.
3: Вас. Спасибо вам большое.
1: Так, Витя, давайте про животных теперь в песне.
2: Какие животные имелись в виду?
3: Ну, там... Ну, звери были. Волк, заяц и тигры в клетке.
1: Абсолютно правильно.
3: Все они марионетки.
1: Марионетки. Виктор, помимо действительно орликинов, пиратов, циркачей, этих акробатов, там еще и были и волк, и заяц, тигры в клетке, все они марионетки. Будем вместе подпевать, судя по всему, с Виктором, не вешайте трубку. Итак, 18 октября, Xiaomi Arena, машина времени, но это будет. А что же было в этот день много лет назад?
2: Ну, давайте, знаете, не будем растекаться по древу. Скажем, что в 830 году, то есть 196 лет назад, открылась Мюнхенская глиптотека, крупнейшее собрание произведений древнегреческой и древнеримской скульптуры, гордость не только Мюнхена, но и всей Баварии. А еще 13 октября 63 года Битлз сыграли один из самых известных концертов своих в лондонском Палладиуме. Там история заключалась в том, что поклонники начали вести себя так, как от них не ожидали. То есть это поведение граничило сумасшествием. Они визжали, кричали, рвали на себе волосы и даже не хотели отпускать группу.
1: Ну, вы знаете, до того, как обезумевшие в конец фанаты устроили давку у выхода из зала, на протяжении всего концерта вот это количество встал, упал, поднялся, и опять иду дальше ждать. И, знаешь, причем там люди падали, вроде как приходит в себя, 2-3 секунды выдыхает девушка и пошла по новой. Вот такое экзальтированное поведение поклонники Битлз стали демонстрировать на протяжении всех последующих выступлений коллектива.
2: Ну, то есть одни другими рассказали. Вы знаете, мы были в Палладиуме, там так было круто. Мы так визжали и орали. Ну и на следующих концертах люди старались вести себя точно так же. Через 2 дня в Daily Mirror вышла статья, в которой впервые был употреблен термин битломания.
1: Приходит человек такой счастливый, а с дуба нет. Говорит, что случилось? Ой, ходил на Битлз, так классно там, 14 раз падал, вот зубы. Кстати, насчет зубов. Шизгара-то выходит при поддержке Dental First. Международная сеть стоматологии в Риге на Чака 134.
2: Опытные специалисты, современные технологии, материалы высочайшего качества и все возможные стоматологические манипуляции. От гигиены до имплантации. Плюс, конечно же, 3D-рентген, цефалометрия, панорамные снимки. Ну и все, что только можно себе представить в области стоматологии.
1: Ну и теперь пример цен. Представляете, современная клиника, где установка зубного импланта с коронкой обходится всего 970 евро. Каждую среду, а среда это уже завтра, завтра день имплантации. Лучше сегодня записаться, чтобы бесплатно получить консультацию специалиста, бесплатный индивидуальный план лечения и бесплатный рентгенобследование.
2: Dentalfirst.lv, телефон 20-646-777.
0: Шизгара. Твое лучшее утро начинается здесь.
4: Вот море молодых колышет супербасы. Мне 300 лет, я выполз из тьмы. Они торчат под рейвы, чем-то пудрят носы. Они не такие, как мы. И я не горю желанием лезть в чужой монастырь. Я видел эту жизнь без прикрас. Не стоит прогибаться под изменчивый мир. Пусть лучше он прогнется под нас.

0: Автомонитор на Радио Рокс.
1: Еще раз бросим взгляд на показатели трафика в латвийской столице. Действительно, туман постепенно рассеивается, при этом надеяться на солнечный день не приходится. Синоптики пообещали, будет пасмурно, но без существенных осадков, от 8 до 10 градусов в течение дня. Что касается трафика, 7 баллов было на максимуме во время часа пик, с половины 9 до 9 часов. Затем заторы стали уменьшаться как количественно, так и качественно, и в данный момент на монитор вернулись 4 балла. Еще через полчасика ждем тройку. Тем временем поступила сводка госполиции за минувшие сутки. В Риге и столичном регионе за понедельник зарегистрировано 64 аварии, 7 человек пострадали, в том числе 2 пешехода, велосипедист и один на электрогаджете. Патрульные без дела не сидели, составили 71 протокол за различные нарушения в сфере дорожного движения и задержали двоих под хмельком. Оба приняли на грудь прилично, более 1,5 промилле, и были сурово наказаны. Уголовное дело, лишение прав на определенный срок, помимо штрафа придется выплатить компенсационную стоимость автомобиля. И на этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Всем, кто с нами, удачного дня и безопасного движения.
0: Автомонитор на Радио Рокс. Реклама.
2: Dental First. Международная сеть стоматологических клиник и одни из лучших цен в Риге. Лечение кариеса и пломбирование зубов. Консультации по исправлению прикуса. Лечение корневых каналов. Имплантация зубов. Хирургические процедуры и удаление зубов любой сложности. Каждую среду в клинике день имплантации. Запишитесь и получите консультацию специалиста, индивидуальный план лечения и рентгенобследование бесплатно. Dental First LV. Чака 134. Телефон 20 64 67 77.
3: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом «Фероли» я забыл, что такое проблемы с отоплением.
4: В доме всегда тепло с «Фероли», и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
5: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы «Фероли» – это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. «Апкурес Катлы ЛВ». Теплый дом, счастливый дом.
6: Britu alternatīvā roka zvaigznes Placebo 16. oktobrī Xiaomi Arēnā. Biļetes biļešu servisā. Placebo 16. oktobrī Rīgā.
0: Radio Rocks 88.6 FM.

0: Кто же мне гимнаст? Акробат, можно сказать.
1: Это вечная идея Петкуна, которая вызывает улыбку, независимо от того, когда ты утром, вечером слушаешь или ночью.
0: Сегодня, когда разбирали песню «Марионетки» «Машины времени», как напоминаем еще раз, 18 числа у нас концерт, у всех концерт поклонников «Машины времени», и мы периодически разыгрываем билеты туда пригласительные. Поэтому слушайте Шизгару, и воздастся вам. Так вот, там как раз орликины и пираты, и циркачи и акробаты. Вот один из этих акробат — это латентный Петкун, который где-то залез на дерево ночью и до сих пор там висит.
1: Ну что, время прощаться. По-моему, по вторник начали мы отлично. Будем надеяться, что продолжается он тоже хорошо. Не забудьте, что астрологический день сменится в 11.51, и там начнется совсем другое. Причем самое главное, даже не важны подробности, самое главное, что он будет позитивный, счастливый, и вы найдете то, что давно потеряли.
0: Мы, даже если не нечего искать, успейте потерять, и потом обязательно найдете. Цифру 13 бояться не надо. Я Стас Флоренцев.
1: Я Алексей Титов. До завтра.

0: Рижским заливом 10 часов. Радио «Рокс». Твое настоящее.
1: До 17 ноября, покупая английский чай «Ахмат» в магазинах Риме, вы не только насладитесь превосходным чаем, но и поможете молодежи в Латвии, которая в трудный момент осталась без поддержки семьи. С каждой проданной пачки чая 5 центов будут направлены на их поддержку в рамках программы «Ментор ЛВ». Делай добро с английским чаем «Ахмат».

0: Реклама. Слушайте утреннее шоу «Шизгара» на Радио Рокс при поддержке международной сети стоматологических клиник Dental First. Широкий спектр стоматологических услуг и одни из лучших цен в Риге. Dental First LV. Чака 134.
1: Выставка зарубежного образования снова в Риге. 17 октября в Radisson Blu Hotel Latvia более 50 учебных заведений со всего мира. Университеты, средние школы, колледжи и языковые лагеря. Учеба в Европе, в США и в Канаде. Встречаемся в субботу, 17 октября, на выставке зарубежного образования в отеле Radisson Blu Hotel Latvia. Вход на выставку свободный. Подробнее на сайте meridian.lv.
2: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāca Tele2 LV, lasa virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
3: Vision Express уверены, если теряется резкость, нужно проверить зрение. И полный комплект очков для тебя от 49 евро. Твой эксперт по зрению уже 35 лет. Подробнее на Vision Express LV.
4: Театр Inspire представляет 29 октября в Доме Рижского латышского общества музыкально-поэтический спектакль «Бродский. Сердцебиение». Стихи поэта, музыка Глеба Калядина, Михаила Карасева и группы «Би-2». Живой коллектив, собранный из трех стран. Бродский, «Сердцебиение». О чем кричит одиночество? Билеты в «Билишу сервис». Партнеры проекта – Роберто Спица, Радио Рокс и Авторадио.
0: Радио Рокс. 88,6 FM.

0: Реклама.
1: Незнакомый номер, но ты знаешь, что это коллекторы? У юридического бюро «Балтайс Брунин Экс» есть решение. Закажи консультацию на «Балтайс Брунин Экс ЛВ», и квалифицированные юристы помогут начать процесс неплатежеспособности, если долги превышают 5000 евро. После окончания процесса все долги останутся в прошлом. Предлагаем юридические решения полного спектра, включая нестандартные ситуации. Первая консультация бесплатна. Звони 26 25 37 37. «Балтайс Брунин Экс ЛВ».
2: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом «Фироли» я забыл, что такое проблемы с отоплением.
3: В доме всегда тепло с «Фироли», и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
4: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы «Фироли» – это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. «Апкурес Катлы ЛВ». Теплый дом, счастливый дом.
5: Более 30 миллионов посетителей по всему миру. Впервые в Риге. Всемирно известная выставка «Bodies Evolution». Путешествие в удивительный мир человеческого тела. 17 сентября в торговом центре Тейка Плаза. Билеты на Билишу сервис bodies.lv.
6: Коллекционеры, внимание! 8 ноября. Большой слет antik-front.com. Рига. Ата-центр. Монеты, банкноты, антиквариат. Покупка, продажа, обмен. 8 ноября с 10 до 14. antik-front.com. Место встречи коллекционеров. При поддержке Шенберг Аукцион.
7: После ревизора. Занавес закроется не для всех. Для 24 VIP-гостей вечер продолжится рядом с создателями спектакля. Лучшие места первого ряда. Камерный фуршет и легкими закусками. Полчаса общения с режиссером Сергеем Голомазовым и актерами. Авторская программа с автографами и профессиональная фотосъемка. 25 октября. Рига. Билеты на revizortheater.com и в Билешу сервис.
8: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
9: Радио Рокс. Погода.
10: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии небо останется облачным. Местами ожидаются кратковременные дожди, преимущественно на востоке страны. Ветер северный слабый, температура воздуха от 8 до 13 градусов тепла. В Риге облачно, во второй половине дня небольшой дождь. Местами сохранится дымка. При слабом ветре столбики термометров поднимутся до плюс 10 градусов.
9: Радио Рокс 88,6 FM.

Радио Рокс. Латвия. Над Рижским заливом 11 часов. Радио Рокс. Твое настоящее.

0: Реклама.
1: Выставка зарубежного образования снова в Риге. 17 октября в Radisson Blue Hotel Latvia более 50 учебных заведений со всего мира. Университеты, средние школы, колледжи и языковые лагеря. Учеба в Европе, в США и в Канаде. Встречаемся в субботу, 17 октября, на выставке зарубежного образования в отеле Radisson Blue Hotel Latvia. Вход на выставку свободный. Подробнее на сайте meridian.lv.
2: Время позаботиться о себе. В октябре в клиниках ВЦА людям старшего возраста скидка 10% на зубное протезирование и 15% на магнитно-резонансные исследования с картой Веселыба. Запишись на e-poliklinika.lv или звони 8828. Код медицинского учреждения 01006-4120.
3: Mēs visi esam skaisti, un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājam spēkā līdz 21. oktobrim. Dušas želejām un dezodorantiem Old Spice 40% atlaide. Mutes higiēnas līdzekļiem Elmex atlaides līdz 40%. Higiēnas paketēm Always 40% atlaide.

0: Реклама. Слушайте утреннее шоу «Шизгара» на Радио Рокс при поддержке международной сети стоматологических клиник Dental First. Широкий спектр стоматологических услуг и одни из лучших цен в Риге. Dental First LV. Чака 134.
1: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены уже здесь. Аккумуляторная воздуходувка Шепах с аккумулятором 20 вольт и зарядным устройством поможет быстро и легко убрать территорию. Отлично подходит для сдувания листьев, скошенной травы и другого мусора. Компактная, легко разбирается и удобна для хранения. Цена всего 49 евро. Приходи в Унициз АБЦ.

0: Самуэлве.
1: 7bet. Весь октябрь следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии, поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
2: Друзья, открыта подписка на 2027 год. На еженедельнике «Вести», «Суббота» и «7 секретов». По акции выгоднее. Плюс приятные подарки. Оформляйте подписку и читайте весь год. Будем вместе. Подробная информация в наших изданиях.
3: Я пью до дна за тех, кто в море.
4: Группа «Машина времени» в Риге. В золотом составе и с золотыми хитами.
5: Вот. 18 октября.
4: Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
6: Еще не все дорешено.
4: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
6: Еще не все разрешено.
7: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.
8: Радио Рокс. Погода.
9: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии небо останется облачным. Местами ожидаются кратковременные дожди, преимущественно на востоке страны. Ветер северный слабый, температура воздуха от 8 до 13 градусов тепла. В Риге облачно, во второй половине дня небольшой дождь. Местами сохранится дымка. При слабом ветре столбики термометров поднимутся до плюс 10 градусов.
8: Радио Рокс. 88,6 FM.

0: смерть глотает блесуну.
1: В чем сила? Сила в музыке. Радио Рокс.

0: Reklāma. Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 13. Līdz 19. Oktobrim. Ar paldies karti jogurts Fantāzija. 3 veidi, 100 vai 118 grami, 49 centi. Maltā kafija Jākobs Kronung, 500 gramu, 6,99 €. Ar paldies karti cukurs Extra Line, 1 kilograms, 59 centi. Maxima, lai nekā netrūktu.
1: Один день для твоего здоровья. Пройди сезонный чекап в клиниках ВЦА от 60 евро. Консультации дерматолога и другие комплексные обследования общего состояния здоровья. С картой лояльности Веселиба до конца октября. Запишись на сайте epoliklinika.lv или по телефону 8828. Код медицинского учреждения
2: Britu alternatīvā roka zvaigznes – Placebo. 16. oktobrī – Xiaomi arēnā. Biļetes – biļešu servisā. Placebo. 16. oktobrī – Rīgā.
3: В Евроаптеке новый плюс. Низкая цена будет зелена. Теперь и впредь.

Новые низкие цены в Евроаптеке. Зеленые. Видишь зеленый ценник? Знай, эта цена низкая надолго. Теперь и впредь Артамол Витал F и Витал M в Евроаптеке по 42,99 каждый. А дезодорант Виши 10,99. А Атеролит Комплекс 20,99. Еще больше предложений с зелеными ценами ждут тебя в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.

0: zālē Palladium. Biļetes bilešu servisā. Iztrakojies nevaldāmā ballītē ar Kārija. 28. Oktobrī Palladium.
1: Радио Рокс 88.6 FM.
2: Мы познакомились с тобой позапрошлой весной, уже на следующий день ты привела

Тебя прошла немая тоска, все у меня хорошо, прекрасно, как никогда. Я тут летаю во мгле, ты все там на земле, и что-то как-то не торопишься навстречу ко мне. Но ничего, ничего, я подожду, ведь надо все-таки узнать, что это было за кольцо и что за порошок, и почему твоя мамаша назвала меня сынок. Но я тут спрашивал у наших, все отводят глаза, они хоть ангелы, конечно, но откуда им знать, так что ты прилетай. Я очень жду, хотя ты знаешь, хотя ты знаешь. Мне кажется, я начал понимать, что

0: Реклама.
1: В аптеках «Апотека» от боли. Лечебный пластырь «Олфен» 140 мг для локального симптоматического лечения боли. Активное вещество – натриевая соль диклофенака. Применение от 15 лет 2 раза в день. Полную информацию о лекарстве смотреть в инструкции по применению. В хороших руках. «Апотека». Рекламодатели. Филиал УАБ «Тева Балтикс» в Латвии. Безрецептурный медикамент. Необоснованное применение лекарств вредно для здоровья. Консультируйтесь со своим врачом или фармацевтом об использовании лекарства. Перед применением лекарства внимательно прочитайте инструкцию по применению или соответствующую информацию на упаковке.
2: 7bet. Весь октябрь следите за матчами клуба Высшей Лиги Латвии «Супернова» в сезоне Высшей Лиги Латвии, поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
3: Более 30 лет они покоряют мир. Резиденты Лас-Вегаса. Легенды сцены. Australia's Founder from Down Under. С новой программой. Most Wanted Tour. Самые горячие парни планеты. Высокоэнергичное шоу-ревью, от которого захватывает дух. 26 октября. Ата-центр. Билеты только на Бельшу Сервис ЛВ.
4: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
5: Я пью до дна за тех, кто в море.
6: Группа «Машина времени» в Риге. В золотом составе и с золотыми хитами. «18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
7: Еще не все дорешено.
6: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
7: Еще не все разрешено.
8: Радио «Рокс». Погода.
9: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии небо останется облачным. Местами ожидаются кратковременные дожди, преимущественно на востоке страны. Ветер северный слабый, температура воздуха от 8 до 13 градусов тепла. В Риге облачно, во второй половине дня небольшой дождь. Местами сохранится дымка. При слабом ветре столбики термометров поднимутся до плюс 10 градусов.
8: Радио «Рокс» 88,6 FM.

0: Реклама.
1: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены уже здесь. Аккумуляторная воздуходувка Шепах с аккумулятором 20 вольт и зарядным устройством поможет быстро и легко убрать территорию. Отлично подходит для сдувания листьев, скошенной травы и другого мусора. Компактная, легко разбирается и удобна для хранения. Цена всего 49 евро. Приходи в Уницимс АБЦ.
2: Один день для твоего здоровья. Пройди сезонный чекап в клиниках ВЦА от 60 евро. Консультации дерматолога и другие комплексные обследования общего состояния здоровья. С картой лояльности Веселиба до конца октября. Запишись на сайте e-poliklinika.lv или по телефону 8828. Код медицинского учреждения 01006410.
3: Не хватает сил? Чувствуешь усталость? Узнай причину. В Центральной лаборатории в октябре и ноябре комплекс анализов «Усталость СОС» со скидкой 48% за 19 евро 99 центов с картой Веселиба. Без направления врача. Код Центральной лаборатории 01006830.
4: Я пью до дна за тех, кто в море.
5: Группа «Машина времени» в Риге. В золотом составе и с золотыми хитами.
4: Новый поворот.
5: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
4: Еще не все дорешено.
5: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
4: Еще не все разрешено.
6: Готовы стать лучшей версией себя? Не упустите шанс! Спортивные клубы F1 в Риге – это залы с современным оборудованием, групповые тренировки и удобное местоположение в центре и районах города. У нас также доступны сквош, бокс, сауны, большой бассейн в F1 Пурцемс и детский фитнес. Без контрактов, без лишних условий. Только результат. Фитнес-клубы F1 – идеальный выбор для активных людей. Присоединяйтесь и открывайте новые возможности.
7: Более 30 миллионов посетителей по всему миру. Впервые в Риге. Всемирно известная выставка Bodies Evolution. Путешествие в удивительный мир человеческого тела. С 17 сентября в торговом центре Тейка Плаза. Билеты на Билишу Сервис. Bodies.lv.
0: Радио Рокс. 88,6 FM.

0: Реклама.
1: Незнакомый номер, но ты знаешь, что это коллекторы? У юридического бюро «Балтайс Брунин Экс» есть решение. Закажи консультацию на «Балтайс Брунин Экс ЛВ», и квалифицированные юристы помогут начать процесс неплатежеспособности, если долги превышают 5000 евро. После окончания процесса все долги останутся в прошлом. Предлагаем юридические решения полного спектра, включая нестандартные ситуации. Первая консультация бесплатна. Звони 26 25 37 37. «Балтайс Брунин Экс ЛВ».
2: Театр «Инспайр» представляет 29 октября в Доме Рижского латышского общества музыкально-поэтический спектакль «Бродский. Сердцебиение». Стихи поэта, музыка Глеба Калядина, Михаила Карасева и группы «Би-2». Живой коллектив, собранный из трех стран. «Бродский. Сердцебиение». О чем кричит одиночество? Билеты в «Билишу сервис». Партнеры проекта – Роберто Спица, Радио Рокс и Авторадио.
3: Коллекционеры, внимание! 8 ноября. Большой слет. antik-front.com. Рига. Ата-центр. Монеты, банкноты, антиквариат. Покупка, продажа, обмен. 8 ноября с 10 до 14. antik-front.com. Место встречи коллекционеров. При поддержке Шенберг Аукцион.
4: Britu alternatīvā roka zvaigznes Placebo 16. oktobrī Xiaomi Arēnā. Biļetes biļešu servisā. Placebo 16. oktobrī Rīgā.
5: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.
6: Радио Рокс. Погода.
7: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии небо останется облачным. Местами ожидаются кратковременные дожди, преимущественно на востоке страны. Ветер северный слабый, температура воздуха от 8 до 13 градусов тепла. В Риге облачно, во второй половине дня небольшой дождь, местами сохранится дымка. При слабом ветре столбики термометров поднимутся до плюс 10 градусов.
6: Радио Рокс 88,6 FM.

0: над Рижским заливом 14 часов. Радио Рокс. Твое настоящее.
1: Кто проклял эту землю?

0: Реклама. Баня парит.
1: Хорошо.
0: Здоровье дарит.
1: Ну, давай, давай, давай, вот так.
0: А Соколовские бани еще и гармонию души и тела.
1: О, хорошо, пяточки, пяточки.
0: Здесь каждый момент полон удовольствий. От пара до прекрасного угощения. Соколовские бани не только сохраняют вековые банные традиции, но и приумножают их, добавляя современные ритуалы красоты и здоровья, такие как классический и мыльный массаж, экопилинг и другие. Занятия в тренажерном зале позволяют поддержать спортивную форму тела и энергию души. А оригинальная кухня – получить гастрономическое удовлетворение. Не зря говорят, в Соколовских банях помыться, что заново родиться.
1: Класс!
0: Юрмала, Булдури, Межапроспектс, 49.
2: Какая ты спокойная, и все успеваешь. Ты пьешь Нарвастронг?
3: Нет, я пью новинку. Нарвастронг формула магния. Это магний и витамины группы В. Меньше нервничаю, стало спокойнее и чувствую себя энергичней.
2: Магний для нервов?
3: Да, Нарвастронг формула магния 500 миллиграммов. Помогает восполнить запасы магния, укрепить нервы и зарядить энергией.
2: О, звучит здорово, я тоже куплю.
4: Нарвастронг формула магния. Спокойствие и энергия на каждый день. Обратите внимание, не изменяет полноценное изолирование питания.
5: Более 30 лет они покоряют мир. Резиденты Лас-Вегаса. Легенды сцены. Australia's Founder from Down Under. С новой программой Most Wanted Tour. Самые горячие парни планеты.

0: Реклама. Коллекционеры, внимание! 8 ноября. Большой слет antik-front.com. Рига. Ата-центр. Монеты, банкноты, антиквариат. Покупка, продажа, обмен. 8 ноября с 10 до 14. antik-front.com. Место встречи коллекционеров. При поддержке Шенберг Аукцион.
1: После ревизора занавес закроется не для всех. Для 24 VIP-гостей вечер продолжится рядом с создателями спектакля. Лучшее место первого ряда. Камерный фуршет и легкими закусками. Полчаса общения с режиссером Сергеем Голомазовым и актерами. Авторская программа с автографами и профессиональная фотосъемка. 25 октября. Рига. Билеты на revizortheater.com и в Билешу-сервис.
2: Подпишись на еженедельную газету «Сегодня неделя» с телепрограммой, интересными приложениями и лавкой сканвордов на 2027 год. Сейчас лучшее время оформить годовую подписку на газету «Сегодня неделя». Действует особая цена, а каждому подписчику подарок. Не откладывайте, дешевле уже не будет. Оформляй подписку в редакции. Внимание, новый адрес редакции. Улица Балта, 3Б или на портале abone.bb.lv. Подробности в газете «Сегодня неделя».
3: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
4: Радио Рокс. Погода.
5: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии небо останется облачным. Местами ожидаются кратковременные дожди, преимущественно на востоке страны. Ветер северный слабый, температура воздуха от 8 до 13 градусов тепла. В Риге облачно, во второй половине дня небольшой дождь. Местами сохранится дымка. При слабом ветре столбики термометров поднимутся до плюс 10 градусов.
4: Радио Рокс.

0: мысли вслух. Джанго, музыкант.
1: Короче говоря, переживайте, друзья мои. Переживайте, расстраивайтесь, отчаивайтесь. Снова приходите в радостное состояние. Испытывайте боль, испытывайте, там, лейте слезы и печали, и радости, там, и все что угодно. И мерзните, там, страдайте от жары. Тогда у вас будет жизнь с большой буквы. Тогда это будет по-настоящему. И вы будете человеком. Вот такая моя философия.
0: Сказано на Радио Рокс.

0: над Рижским заливом 15 часов. Радио «Рокс». Твое настоящее.
1: До 17 ноября, покупая английский чай «Ахмат» в магазинах Риме, вы не только насладитесь превосходным чаем, но и поможете молодежи в Латвии, которая в трудный момент осталась без поддержки семьи. С каждой проданной пачки чая 5 центов будут направлены на их поддержку в рамках программы «Ментор ЛВ». Делай добро с английским чаем «Ахмат».

что север, что юг, что зима, что лето. Отправляемся в срок, я прошу пару чая. Вам с лимоном или без, на вопрос отвечаю. Мне, конечно, с лимоном, если можно, с печеньем. Да не бог весь каким, а я хочу с юбилейным. Вот вам 200 рублей, хозяюшка, невзначай. За все про все полтораста, остальное на чай. Вы не будете чуть свет, и в дверь купе не стучите.

прейскуранту, остальное на чай. Я уснул под шумок, чайной ложки в стакане, под симфонию звуков, как описать их не знаю.

0: остальное на чай, остальное на чай, остальное на...
1: В чем сила? Сила в музыке. Радио Рокс.

0: Реклама.
1: В Евроаптеке новый плюс. Низкая цена будет зелена. Теперь и впредь новые низкие цены в Евроаптеке зеленые. Видишь зеленый ценник? Знай, эта цена низкая надолго. Теперь и впредь Артамол Витал F и Витал M в Евроаптеке по 42,99 каждый. А дезодорант Виши 10,99. А Атеролип Комплекс 20,99. Еще больше предложений с зелеными ценами ждут тебя в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
0: Баня парит.
2: Хорошо.
0: Здоровье дарит.
2: Ну, давай, вот так.
0: А Соколовские бани еще и гармонию души и тела.
2: О, хорошо, пяточки.
0: Здесь каждый момент полон удовольствий. От пара до прекрасного угощения. Соколовские бани не только сохраняют вековые банные традиции, но и приумножают их, добавляя современные ритуалы красоты и здоровья, такие как классический эмальный массаж, экопилинг и другие. Занятия в тренажерном зале позволяют поддержать спортивную форму тела и энергию души. А оригинальная кухня – получить гастрономическое удовлетворение. Не зря говорят, в Соколовских банях помыться, что заново родиться.
2: Класс!
0: Юрмала, Булдури, Межапроспект, 49.
3: Какая ты спокойная, и все успеваешь. Ты пьешь Нарвастронг?
4: Нет, я пью новинку. Нарвастронг формула магния. Это магний и витамины группы В. Меньше нервничаю, стало спокойнее и чувствую себя энергичней.
3: Магний для нервов?
4: Да, Нарвастронг формула магния 500 миллиграммов. Помогает восполнить запасы магния, укрепить нервы и зарядить энергией.
3: О, звучит здорово, я тоже куплю.
5: Нарвастронг формула магния. Спокойствие и энергия на каждый день. Обратите внимание, не изменяет полноценное сбалансированное питание.
6: Выставка зарубежного образования снова в Риге. 17 октября в Radisson Blue Hotel Latvia более 50 учебных заведений со всего мира. Университеты, средние школы, колледжи и языковые лагеря. Учеба в Европе, в США и в Канаде. Встречаемся в субботу, 17 октября, на выставке зарубежного образования в отеле Radisson Blue Hotel Latvia. Вход на выставку свободный. Подробнее на сайте meridian.lv.
7: Готовы стать лучшей версией себя? Не упустите шанс! Спортивные клубы F1 в Риге – это залы с современным оборудованием, групповые тренировки и удобное местоположение в центре и районах города. У нас также доступны сквош, бокс, сауны, большой бассейн в F1 Purtems и детский фитнес. Без контрактов, без лишних условий. Только результат. Фитнес-клубы F1.

0: Движение без остановки на Радио Рокс.
1: Ну и тут же к новостям. Евросоюз 1 декабря вводит квоты на импорт гибридных машин. Ввоз этих авто ограничит до 350 тысяч штук в год. В первый год будет действовать жесткий лимит, который в дальнейшем станет расти на 6% ежегодно, и такая мера рассчитана на 4 года. Хотя ограничения вызваны экспансией китайского автопрома, формально они коснутся поставок из всех стран в соответствии с нормами ВТО. Вопрос защиты европейского рынка от дешевого китайского импорта, создающего угрозы местным производителям, лидеры ЕС обсудят на саммите в Брюсселе уже в этот четверг. Интересно, будет ли на саммите обсуждаться вопрос, почему европейские авто получаются дороже китайских? Можно ли выиграть конкуренцию в честной борьбе? Ранее сообщалось, что Китай и Евросоюз достигли взаимопонимания по вопросу экспорта китайских гибридных автомобилей в Европу по итогам двухдневных торговых переговоров в Пекине. Полиция Латвии продолжает штрафовать водителей за парковку, в том числе в местах, где автомобили годами оставляли без проблем. Иногда достаточно установить новый дорожный знак, чтобы привычное место парковки стало запрещенным. При этом знаки под номерами 326 и 327 имеют принципиальные отличия. Знак 326 «Остановка запрещена» запрещает как остановку, так и стоянку. Знак 327, то есть «Стоянка запрещена», запрещает только стоянку, допуская остановку в предусмотренных правилами случаях. Отдельного внимания заслуживают дополнительные таблички со стрелками, которые определяют границы действия такого запрета. Например, стрелка «Вверх» указывает на начало участка, на котором действуют ограничения. Двусторонняя стрелка означает, что запрет продолжает действовать на данном участке, а стрелка «Вниз» обозначает его окончание. Поэтому при парковке важно учитывать не только сам знак, но и направление стрелки, расположение автомобиля относительно знака и другие элементы организации движения. Особенно интересна ситуация, когда знаки под номерами 326 и 327 установлены на одной опоре, но направлены в противоположные стороны. Как в таком случае водителю определить, какой именно запрет действует на конкретном участке дороги? Ведь значение имеет направление, с которого водитель подъезжает к знаку, и то, к какому участку дороги относится установленное ограничение. И вот если человек годами оставлял автомобиль в одном месте, а затем обнаружил штраф после появления новых знаков, возникает закономерный вопрос. Насколько грамотно организованы ограничения, достаточно ли обозначена зона их действия и обоснованно ли применен штраф? Надо разбираться. Еще одна актуальная тема. Не все животные осенью готовятся к зимней спячке. У некоторых, напротив, именно в ноябре начинается самый активный брачный период, например, у оленей. Это означает, что вероятность встретить их на дороге или поблизости намного выше, особенно рано утром или в сумеречное время, когда видимость и без того ограничена. Помните, что олени обычно передвигаются стаями, поэтому если вы увидели одного, замедлитесь и убедитесь, что другие не собираются пересекать дорогу. Другие ночные животные, такие как лисы или еноты, тоже становятся особенно активными в темное время суток и могут совершенно неожиданно выскочить на проезжую часть. Если какое-то животное все же выскочит прямо перед вашей машиной, не поворачивайте резко руль в одну или другую сторону. Это может привести к потере контроля над машиной. Вместо этого начинайте тормозить, но продолжайте ехать прямо. Если столкновение все же произойдет, его последствия будут намного легче, чем если бы вы попытались избежать столкновения и въехать в кювет. Всем удачи в пути!
0: Движение без остановки на Радио Рокс. Реклама.
2: Время позаботиться о себе. В октябре в клиниках ВЦА людям старшего возраста скидка 10% на зубное протезирование и 15% на магнитно-резонансные исследования с картой Веселыба. Запишись на apoliklinika.lv или звони 8828. Код медицинского учреждения 01006410.
3: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. Хм, а теперь все по-другому. с новым котлом «Фироли» я забыл, что такое проблема с отоплением.
4: В доме всегда тепло с «Фироли», и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
5: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы «Фироли» – это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. «Апкурес Катлы ЛВ». Теплый дом, счастливый дом.
6: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены уже здесь. Аккумуляторная воздуходувка «Шепах» с аккумулятором 20 вольт и зарядным устройством поможет быстро и легко убрать территорию. Отлично подходит для сдувания листьев, скошенной травы и другого мусора. Компактная, легко разбирается и удобна для хранения. Цена всего 49 евро. Приходи в «Унэцимс» АБЦ.

0: Мелве.
1: Подпишись на еженедельную газету «Сегодня неделя» с телепрограммой, интересными приложениями и лавкой сканвордов на 2027 год. Сейчас лучшее время оформить годовую подписку на газету «Сегодня неделя». Действует особая цена, а каждому подписчику подарок. Не откладывайте, дешевле уже не будет. Оформляй подписку в редакции. Внимание, новый адрес редакции. Улица Балта, 3Б или на портале abone.bb.lv. Подробности в газете «Сегодня неделя».
2: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
3: Радио Рокс. Погода.
4: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная погода, местами дождь. Ветер умеренный, на побережье порывами до 10-15 метров в секунду. Ночная температура воздуха от плюс 7 до плюс 9 градусов. В среду днем по всей Латвии сохранится преимущественно облачная погода. В отдельных районах возможен небольшой кратковременный дождь. Ветер южный до 6-7 метров в секунду с порывами на побережье. Температура воздуха от 9 до 13 градусов тепла. В Риге в среду ожидается облачная погода, возможен небольшой дождь. При умеренном южном ветре столбики термометров поднимутся до плюс 12 градусов.
3: Радио Рокс 88,6 FM.

0: мысли вслух. Гарик Сукачев, музыкант.
1: Во-первых, стилизация, которую стала играть Браво, это здорово, это клево и так далее. Но для меня это была совершенно бесперспективная какая-то штука, потому что это жанровая музыка. От нее ни влево, ни вправо, никуда. Я хотел заниматься вообще другой музыкой, и потом сделал бригаду. Никто не играл ни на каких духовых инструментах до нас. За это нас ненавидела и Москва. Ах, как Питер нас ненавидел. Какие мы рокеры с дудками? Рокеры должны быть суровые лица, куриной попкой, гитары не настроены и, чего-то такое.
0: Сказано на Радио Рокс.

0: Рижским заливом 16 часов. Радио Рокс. Твое настоящее. Радио Рокс. Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. В 56 школах Латвии проходят дни открытых дверей в столовых. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: Уже третий год подряд компания Baltic Restaurants, которая работает под брендами Daily и Freestar, проводит дни открытых дверей в обслуживаемых ею школах по всей стране. Родители могут увидеть, как работают кухни и организован процесс питания, а также попробовать обеды, которые ежедневно получают их дети. В рамках дней открытых дверей компания примет родителей в 56 школах Латвии. Всего для участия зарегистрировались 829 человек. Во время мероприятия родители могут изучить ежедневное меню и продегустировать обеды, которые подают детям. Цель инициативы – выстроить доверительные отношения между родителями школы и сотрудниками компании-оператора питания. «Мы проводим эту акцию уже третий год, поскольку считаем, что открытый диалог – важнейшее условие доверия. Рады, что наша идея, которую мы первыми реализовали в Латвии, вдохновила других операторов питания и становится все более распространенной практикой», отметил председатель правления Baltic Restaurants Айгарс Каугарс. «Видим растущий интерес к возможности лично увидеть, как организовано школьное питание. В некоторых школах отклик родителей настолько велик, что мы проводим мероприятия в два этапа, чтобы не нарушать привычный график обеденного перерыва у детей и дать возможность каждому получить полное представление о процессе», рассказал Каугарс. В этом году дни открытых дверей пройдут в школьных столовых 19 городов, в том числе Риги.
2: Про полицию.
1: История о предполагаемых сексуальных домогательствах в центре Риги получила продолжение. Прокуратура не отменила решение о прекращении уголовного дела. Прокуратура пока не отменила решение полиции о прекращении уголовного процесса по делу о предполагаемых сексуальных домогательствах к женщине в центре Риги. По версии заявительницы, к ней пристали двое мужчин, похожих на выходцев из Индии или Пакистана. Однако следствие не нашло доказательств ее утверждения. Проверка возможного предоставления заведомо ложных показаний и введение общества в заблуждение продолжается. В прокуратуре сообщили, что 28 сентября вышестоящий прокурор рассмотрел жалобу женщины. По итогам проверки не было обнаружено оснований для отмены решения надзирающего прокурора от 25 августа и постановления следователя от 21 июля о прекращении уголовного процесса. Это решение можно было обжаловать у следующего вышестоящего прокурора в течение 10 дней с момента получения постановления. В настоящее время такая жалоба поступила и находится на рассмотрении. Согласно закону, срок ее рассмотрения составляет 30 дней со дня получения.
2: Про погоду.
1: Завтра в Латвии сохранится преимущественно облачная погода. Местами возможен небольшой кратковременный дождь. Ветер южный до 7 метров в секунду с порывами на побережье. Температура воздуха от 9 до 13 градусов тепла. В Риге в среду ожидается облачная погода. Возможен небольшой дождь. Столбики термометров поднимутся до плюс 12 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.

0: Tele 2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāc Tele 2 LV, lasa virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele 2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele 2 klientiem. Tele 2 – ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
1: Укрепляй свой организм осенью в аптеках Апотека. В этом месяце на детские витамины Марс и Ши скидки до 60% и скидка 50% на продукты бренда Провизор при покупке любых двух. Сочетай на свой выбор из широкого ассортимента минералов Провизор и выбирай железо, цинк, безглицинат магния или новый жидкий магний Провизор Drink and Go, который удобно принимать прямо из саше. В хороших руках Апотека. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.
2: Более 30 миллионов посетителей по всему миру. Впервые в Риге. Всемирно известная выставка Bodies Evolution. Путешествие в удивительный мир человеческого тела. С 17 сентября в торговом центре Тейка Плаза. Билеты на Билишу сервис bodies.lv.
3: Vision Express уверены. Если теряется резкость, нужно проверить зрение. И полный комплект очков для тебя от 49 евро. Твой эксперт по зрению уже 35 лет. Подробнее на Vision Express LV.
4: Spilgtais somu fenomens Kārija.
5: Mielenkīnto no pina kolada ja rata.
4: 28. oktobrī koncertzālē Palladium. Biļetes biļešu servisā. Iztrakojies nevaldāmā ballītē ar Kārija. 28. oktobrī Palladium.
6: Радио Рокс 88,6 FM.

0: Реклама.
1: Незнакомый номер, но ты знаешь, что это коллекторы? У юридического бюро «Балтайс Брунинекс» есть решение. Закажи консультацию на «Балтайс Брунинекс ЛВ», и квалифицированные юристы помогут начать процесс неплатежеспособности, если долги превышают 5000 евро. После окончания процесса все долги останутся в прошлом. Предлагаем юридические решения полного спектра, включая нестандартные ситуации. Первая консультация бесплатно. Звони 26 25 37 37. «Балтайс Брунинекс ЛВ».
2: Позаботься о тех, кто заботился о тебе. В Центральной лаборатории в октябре и ноябре комплекты анализов для сеньоров со скидкой 44% от 17 евро 99 центов с картой ВСЛИБА. Без направления врача. Код Центральной лаборатории 01006830.
0: Britu alternatīvā roka zvaigznes – Placebo. 16. oktobrī – Xiaomi Arena. Biļetes – biļešu servisā. Placebo. 16. oktobrī – Rīgā.
3: Севенбет. Весь октябрь следите за матчами клуба высшей лиги Латвии Супернова в сезоне высшей лиги Латвии, поддерживает Севенбет. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
4: Я пью до дна за тех, кто в море.
5: Группа «Машина времени» в Риге. В золотом составе и с золотыми хитами.
6: Вот новый поворот.
5: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
7: Еще не все дорешено.
5: Билеты на сайте «Билешу сервис». Не пропусти.
7: Еще не все разрешено.
8: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
0: Радио Рокс. Погода.
9: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная погода, местами дождь. Ветер умеренный, на побережье порывами до 10-15 метров в секунду. Ночная температура воздуха от плюс 7 до плюс 9 градусов. В среду днем по всей Латвии сохранится преимущественно облачная погода. В отдельных районах возможен небольшой кратковременный дождь. Ветер южный до 6-7 метров в секунду с порывами на побережье. Температура воздуха от 9 до 13 градусов тепла. В Риге в среду ожидается облачная погода, возможен небольшой дождь. При умеренном южном ветре столбики термометров поднимутся до плюс 12 градусов.
0: Радио Рокс 88,6 FM.

0: Автомонитор на Радио Рокс.
1: Приближается вечер, а вместе с ним уже стартовал час пик в латвийской столице. К этому моменту от 5 до 6 баллов. Монитор показывает 34 затора. Понятно, что затруднений скоро будет гораздо больше, и они увеличатся по своей протяженности. Пока же еще можно местами проехать с ветерком, при этом мы не превышаем и не нарушаем. Кстати, подвели итоги прошлой недели. 405 ДТП за 5 рабочих дней, это 80 за сутки. Вроде немало, но еще недавно средний показатель составлял 92 ДТП. За вчерашний понедельник были зарегистрированы в городе 64 аварии. Это вообще возвращает нас к показателю 4-5-летней давности. Будем это расценивать как положительный момент и отметим заторы, которые создают наибольшие трудности. В Чекуркалнсе на Крустобазнице с Ивискалю от 12 минут. Примерно столько же можно оставить на Густава Земгалы Гатвы перед Брибос в направлении Восточной магистрали. В центре растет затор на Валдемара в сторону Вантового моста, а в Пардаугаве плотно на Даугавгривас и на Слокас в сторону перекрестка с Юрмалы с Гатвы. На этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Пожелаю всем удачного продолжения дня и будем внимательны.
0: Автомонитор на Радио Рокс. Реклама.
2: Maksimā ir cenas, kas iepriecina. Maksimā no 13. līdz 19. oktobrim. Siesta tilzītes Farm Milk 43%, 4,99 € kilogramā. Kūtīdētas vistu olas Altikovo iepakojumā 10 vienības, 1,69 €. Ar paldies karti konservētā kaķu parība Felix 4 veidi iepakojumā 4,85 g vienības, 1,19 €. Maksimā, lai nekā netrūktu.
3: Коллекционеры, внимание! 8 ноября. Большой слет. antik-front.com. Рига. Ата-центр. Монеты, банкноты, антиквариат. Покупка, продажа, обмен. 8 ноября с 10 до 14. antik-front.com. Место встречи коллекционеров. При поддержке Шенберг Аукцион.
4: Время позаботиться о себе. В октябре в клиниках ВЦА людям старшего возраста скидка 10% на зубное протезирование и 15% на магнитно-резонансные исследования с картой Веселыба. Запишись на e-poliklinika.lv или звони 8828. Код медицинского учреждения 01006-4120.
5: Выставка зарубежного образования снова в Риге. 17 октября в Radisson Blu Hotel Latvia более 50 учебных заведений со всего мира. Университеты, средние школы, колледжи и языковые лагеря. Учеба в Европе, в США и в Канаде. Встречаемся в субботу, 17 октября, на выставке зарубежного образования в отеле Radisson Blu Hotel Latvia. Вход на выставку свободный. Подробнее на сайте meridian.lv.
6: Театр «Инспайр» представляет 29 октября в Доме Рижского латышского общества музыкально-поэтический спектакль «Бродский. Сердцебиение». Стихи поэта, музыка Глеба Калядина, Михаила Карасева и группы «Би-2». Живой коллектив, собранный из трех стран. «Бродский. Сердцебиение». О чем кричит одиночество? Билеты в «Билеши сервис». Партнеры проекта – Роберто Спица, Радио Рокс и Авторадио.
0: Rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rocks.lv.

0: над Рижским заливом 17 часов. Радио Рокс. Твое настоящее. Радио Рокс. Новости.
1: В новостной студии Микс Медиа Групп Елена Симон. Здравствуйте. Премьер пообещал выделить 1 000 000 евро на развитие киноиндустрии с 2028 года. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: Премьер-министр Андерс Кулбергс обещает выделять киноиндустрии 1 000 000 евро ежегодно с 2028 года. Однако пока не ясно, из каких источников планируется обеспечивать это финансирование. Премьер-министр, встретившийся во вторник в кабинете министров с представителями отрасли, заявил журналистам, что к этому вопросу планируется вернуться в следующем году, пересмотрев часть финансирования, которая выделяется без конкурса. Кулбергс подчеркнул, что такая практика больше не будет продолжаться. По его словам, достигнута договоренность о разработке для киноиндустрии четкой модели финансирования, на которую отрасль сможет рассчитывать. Премьер-министр подчеркнул, что киноиндустрию нельзя оставлять без финансирования. Он пояснил, что один блок вопросов касается контента, созданного в Латвии, а другой – того, как эффективнее привлекать зарубежных представителей киноиндустрии к съемкам фильмов в стране. Он привел пример: Министерство финансов готово освободить зарубежную киноиндустрию от налога на добавленную стоимость, однако существуют и другие налоги и расходы. По мнению премьер-министра, это неправильно, и в этой сфере Латвия не может конкурировать с Литвой и Эстонией. «Я заверил представителей отрасли, что поддержу ее в правительстве, в том числе при обсуждении госбюджета. Мы решим этот вопрос и разработаем устойчивую модель, чтобы отрасль могла спокойно работать и четко понимать, на что рассчитывать в дальнейшем», — заявил Кулбергс. По его словам, премьер-министр должен смотреть на ситуацию шире, чем интересы одной отрасли. Для него также важно, какой вклад в Латвию готовы вносить партнеры по сотрудничеству. Премьер-министр пришел к выводу, что выгоды для безопасности Латвии и других отраслей значительно превышают выгоды, которые один лишь налог на стриминговые платформы мог бы принести киноиндустрии. Руководитель Национального киноцентра Дита Риетума отметила, что стороны пришли к взаимопониманию. Рано или поздно необходимо ввести отчисления международных и местных стриминговых платформ на развитие национального кино. По ее словам, это важно. Она выразила надежду, что в следующем году будут предприняты последовательные шаги для принятия соответствующего закона. Отвечая на вопрос, уверена ли она, что киноиндустрия получит финансирование в размере 1 миллиона евро, Риетума заявила: «Мы живем в такое время, когда гарантий нет». По ее мнению, если предлагается такой компромиссный вариант, то он и будет реализован.
2: Про погоду.
1: Завтра в Латвии сохранится преимущественно облачная погода. Местами возможен небольшой кратковременный дождь. Ветер южный до 7 метров в секунду с порывами на побережье. Температура воздуха от 9 до 13 градусов тепла. В Риге в среду ожидается облачная погода. Возможен небольшой дождь. Столбики термометров поднимутся до плюс 12 градусов. Елена Симон, новостная студия Микс Медиа Групп.
3: До 17 ноября, покупая английский чай «Ахмат» в магазинах Рими, вы не только насладитесь превосходным чаем, но и поможете молодежи в Латвии, которая в трудный момент осталась без поддержки семьи. С каждой проданной пачки чая 5 центов будут направлены на их поддержку в рамках программы «Ментор ЛВ». Делай добро с английским чаем «Ахмат».

0: вами Владимир Тин. Рок жив. Радио Рокс.
1: Это был «Секрет» с треком «Отправляйся за ней». В начале часа он дал старт вечернему действу под девизом «Рок жив». У нас сегодня обширная программа, репертуар, что надо. Дебют трека от группы Queen, поздравления, а также рок-даты, которые отметим музыкально. Меня зовут Владимир Тин, всем огня, позитива и бобра. А начнем с новинки. Дело в том, что на днях Европа выпустила новый альбом «Пусть придет безумие». Причем в том платиновом составе, когда в 86-м записывали последний отчет. Все здесь. Стас, на вокале Джо Темпест, гитарист Джон Норум, клавишник Мик Микаэли, басист Джон Левин и Ян Хоуланд на барабанах. Предыдущий альбом был выпущен аж 9 лет назад, ну а теперь новый заход. Группа вернулась к более жесткому и тяжелому звучанию, однако, как и положено у хард и глэм рокеров, есть яркая баллада «This Time of Year» или «В это время года». Вот ее-то для знакомства с пластиночкой и послушаем на Радио Рокс.
0: Это «Рокс, детка». Радио Рокс.

0: Радио «Рокс». Твое настоящее.
1: Когда идет дождь, когда в глаза светит,

венки, как маяки прожитых лет. Как ты в пути третью жизнь за...

0: на радио Рокс ДДТ с хитом для дальнобойщиков «Ты не один». Мы же переносимся с дальних трасс на неширокие рижские дороги, где уже начался вечерний разъезд. Впереди автомонитор, ну а затем душевная подборка, Пол Саймон, «Черный обелиск», «Звери» и кино с треком «Кончится лето». Встречайте через пару минут.
1: Автомонитор на радио Рокс.
0: За минувшие полчаса трафик прибавил балл с 5 до 6 с хвостиком. Заторы в латвийской столице продолжают расти, пока их 48, но это ненадолго, потому что выехали с трудовых мест и влились в поток 5-часовые, а значит трафик уплотнится и пробок прибавится. Тем временем мы получили сообщение от Александра Карташова, он рассказал о помехе на дороге.
2: Добрый вечер, дорожная информация от тайного агента Александра. На островном мосту в сторону Пардалговы встала в правой полосе машинка, так что будьте там повнимательнее, потому что там уже 70. Как-то так, всем удачи.
0: Спасибо Александру, что предупредил. Вы тоже, друзья, если вдруг что-то мешает движению, не сочтите за труд, сигнализируйте по номеру 2299-4949 через WhatsApp. Вернемся к пробкам. Получасовой затор на Крустобазнице. В центре участок Валдемара-Вантовый мост и далее до перекрестка Смелсила займет в общей сложности примерно 25 минут. Это самые затратные по времени маршруты, все остальное до 15 минут. Что ж, стараемся объезжать самые проблемные участки, и на этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Пожелаю всем хорошего вечера и безопасного движения.
1: Автомонитор на Радио Рокс. Реклама.
3: Празднование 20-летия Nissan Qashqai началось с выпуска особой юбилейной версии Nissan Qashqai Carbon Edition. Эта лимитированная версия отличается спортивным дизайном, автоматической трансмиссией и эксклюзивным оснащением. Спеццена 29 990 евро, только ограниченное время, а удовольствие от вождения останется на долгие годы. Приобретите лимитированную версию и празднуйте юбилей Qashqai вместе с нами. Узнайте подробнее на Nissan.lv.
4: Баня парит.
5: Хорошо.
4: Здоровье дарит.
5: Ну, давай, вот так.
4: А Соколовские бани еще и гармонию души и тела.
5: О, хорошо, пяточки.
4: Здесь каждый момент полон удовольствий. От пара до прекрасного угощения. Соколовские бани не только сохраняют вековые банные традиции, но и приумножают их, добавляя современные ритуалы красоты и здоровья, такие как классический и мыльный массаж, экопилинг и другие. Занятия в тренажерном зале позволяют поддержать спортивную форму тела и энергию души. А оригинальная кухня – получить гастрономическое удовлетворение. Не зря говорят, в Соколовских банях помыться, что заново родиться.
5: Класс!
4: Юрмала, Булдури, Межапроспект, 49.
6: Выставка зарубежного образования снова в Риге. 17 октября в Radisson Blue Hotel Latvia более 50 учебных заведений со всего мира. Университеты, средние школы, колледжи и языковые лагеря. Учеба в Европе, в США и в Канаде. Встречаемся в субботу, 17 октября, на выставке зарубежного образования в отеле Radisson Blue Hotel Latvia. Вход на выставку свободный. Подробнее на сайте meridian.lv.
7: Какая ты спокойная, и все успеваешь. Ты пьешь Нарвастронг?
8: Нет, я пью новинку. Нарвастронг формула магния. Это магний и витамины группы В. Меньше нервничаю, стало спокойнее и чувствую себя энергичней.
7: Магний для нервов?
8: Да, Нарвастронг формула магния 500 миллиграммов. Помогает восполнить запасы магния, укрепить нервы и зарядить энергией.
7: О, звучит здорово. Я тоже куплю.
9: Нарвастронг формула магния. Спокойствие и энергия на каждый день. Обратите внимание. Обратите внимание, не изменяет полноценное изолирование питания.
10: Друзья, открыта подписка на 2027 год. На еженедельнике «Вести», «Суббота» и «Семь секретов». По акции выгоднее, плюс приятные подарки. Оформляйте подписку и читайте весь год. Будем вместе. Подробная информация в наших изданиях.
11: Более 30 лет они покоряют мир. Резиденты Лас-Вегаса. Легенды сцены. Australia's Founder from Down Under. С новой программой Most Wanted Tour. Самые горячие парни планеты. Высокоэнергичное шоу-ревью.

0: на Роксе «Черный обелиск» и Алексей Горшенев с треком «Другие герои». А нашим следующим хиро станет поп-роковый, даже фолк-роковый американский музыкант Пол Саймон, известный многим по дуэту с Артом Гарфанкелем. Сегодня Полу исполнилось 83. Саймон трижды получал Грэмми за лучший альбом года и дважды введен в зал славы рок-н-ролла как в дуэте с Гарфанкелем, так и сольно. Мы же послушаем трек «Кода Хром». В 73-м он добрался до второго места в горячей сотне Billboard. Легкая, максимально припопсованная и даже солнечная мелодия. Здесь есть отсылка к популярной в свое время цветной фотопленке «Кодак». Это символ молодости, ярких воспоминаний и того, как мы смотрим на окружающий мир. Итак, Пол Саймон и Кодахром на Радио Рокс.
1: В чем сила? Сила в музыке. Радио Рокс.

0: Реклама.
1: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом «Фироли» я забыл, что такое проблемы с отоплением.
2: В доме всегда тепло с «Фироли», и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
3: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы «Фироли» – это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. «Апкурес Катлы ЛВ». Теплый дом – счастливый дом.
4: Один день для твоего здоровья. Пройди сезонный чекап в клиниках ВЦА от 60 евро. Консультации дерматолога и другие комплексные обследования общего состояния здоровья. С картой лояльности Веселиба до конца октября. Запишись на сайте e-poliklinika.lv или по телефону 8828. Код медицинского учреждения 01006410.
5: Не хватает сил? Чувствуешь усталость? Узнай причину. В Центральной лаборатории в октябре и ноябре комплекс анализов «Усталость СОС» со скидкой 48% за 19 евро 99 центов с картой Веселиба. Без направления врача. Код Центральной лаборатории 01006830.
6: После ревизора. Занавес закроется не для всех. Для 24 VIP-гостей. Вечер продолжится рядом с создателями спектакля. Лучшие места первого ряда. Камерный фуршет и легкими закусками. Полчаса общения с режиссером Сергеем Голомазовым и актерами. Авторская программа с автографами и профессиональная фотосъемка. 25 октября. Рига. Билеты на revizortheater.com и в Билешу сервис.
7: Подпишись на еженедельную газету «Сегодня неделя» с телепрограммой, интересными приложениями и лавкой сканвордов на 2027 год. Сейчас лучшее время оформить годовую подписку на газету «Сегодня неделя». Действует особая цена, а каждому подписчику подарок. Не откладывайте, дешевле уже не будет. Оформляй подписку в редакции. Внимание, новый адрес редакции. Улица Балта, 3Б или на портале abone.bb.lv. Подробности в газете «Сегодня неделя».
8: Я пью до дна за тех, кто в море.
9: Группа «Машина времени» в Риге в золотом составе и с золотыми хитами.
8: Вот новый поворот.
9: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
8: Еще не все дорешено.
9: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
8: Еще не все разрешено.
3: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
0: Радио Рокс. Погода.
10: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная погода, местами дождь. Ветер умеренный, на побережье порывами до 10-15 метров в секунду. Ночная температура воздуха от плюс 7 до плюс 9 градусов. В среду днем по всей Латвии сохранится преимущественно облачная погода. В отдельных районах возможен небольшой кратковременный дождь. Ветер южный до 6-7 метров в секунду с порывами на побережье. Температура воздуха от 9 до 13 градусов тепла. В Риге в среду ожидается облачная погода, возможен небольшой дождь. При умеренном южном ветре столбики термометров поднимутся до плюс 12 градусов.
0: Радио Рокс 88,6 FM.

0: На Роксе анимация с треком «Дневник», а сейчас, внимание, 13 октября 2022 был выпущен никому неизвестный трек группы Queen, который не вошел в альбом «The Miracle» в 88-м и пылился где-то в архиве 34 года. И вот эту композицию нашли, почистили, привели в божеский вид, называется она «Face It Alone», или «Справлюсь с этим в одиночку». Причем звучит оригинальный голос Фредди, здесь вся четверка в классическом составе. А как же иначе, ведь Меркьюри тогда был жив. И вот сейчас мы этот раритет заслушаем на Радио Рокс. Итак, Queen и уникальный номер «Справлюсь с этим в одиночку» на Радио Рокс.
1: В чем сила? Сила в музыке. Радио Рокс.

0: над Рижским заливом 18 часов. Радио Рокс. Твое настоящее. Радио Рокс. Новости.
1: В новостной студии Микс Медиа Групп Елена Симон. Здравствуйте. Из собранного на пляже Венспилса песка извлекут нефтепродукты и отправят на переработку. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: На пляжах города и края Венспилс завершен сбор нефтяного загрязнения, выброшенного на берег в конце сентября. На городском побережье собрали около 900 мешков или более 20 тонн загрязненного материала. На побережье Венспилсского края также собрали более 700 мешков загрязнения. Компания по управлению опасными отходами Sea Oil Recovery приняла более 20 тонн загрязненного материала и обеспечит его дальнейшую утилизацию, а также переработку извлеченных из него нефтепродуктов. В ближайшее время компания примет оставшийся объем материала, собранного в других местах побережья края. Oil Recovery провела лабораторные анализы загрязненного материала. Они подтвердили, что в нем преобладают легкие нефтепродукты. Результаты совпадают с данными анализов, имеющимися в распоряжении Государственной службы окружающей среды. В пробах, взятых на побережье Курзама, также обнаружены преимущественно легкие нефтепродукты, а именно дизельное топливо и газоиль. Член правления Oil Recovery Наурис Бертманис отмечает, что собранный на пляже материал нельзя считать обычными отходами. Это загрязненный нефтепродуктами песок, в котором их остатки смешались с песчаной массой. Такой материал нельзя оставлять в окружающей среде или просто где-то закапывать. Сначала компания передаст собранные отходы партнеру, у которого есть соответствующее разрешение на осуществление загрязняющей деятельности для первичной обработки смеси. Там нефтепродукты отделят от общей массы, затем их доставят на перерабатывающий комплекс Oil Recovery в Риге, где они будут регенерированы с использованием механических, физиохимических технологий и дистилляции. В ходе этого процесса из нефтепродуктов удалят воду, осадок и другие примеси, подготавливая к дальнейшей переработке и использованию в промышленных процессах. Таким образом, отделенные нефтепродукты не будут сжигать или закапывать, они вернутся в оборот в качестве ресурса в соответствии с принципами экономики замкнутого цикла. Бертманис отметил, что после отделения песка фракция нефтепродуктов вернется в распоряжение компании. Позднее будет принято решение о наиболее подходящем способе ее безопасной переработки. 26 сентября нефтепродукты обнаружили на всем протяжении городского пляжа Венспилса, а также на побережье Венспилсского края. Государственная служба окружающей среды сотрудничает с другими ответственными учреждениями Латвии и зарубежных стран, чтобы установить судно, с которого, предположительно, нефтепродукты были незаконно сброшены в море.
2: Про погоду.
1: Завтра в Латвии сохранится преимущественно облачная погода. Местами возможен небольшой кратковременный дождь. Ветер южный до 7 метров в секунду с порывами на побережье. Температура воздуха от 9 до 13 градусов тепла. В Риге в среду ожидается облачная погода. Возможен небольшой дождь. Столбики термометров поднимутся до плюс 12 градусов. Елена Симон, новостная студия Микс Медиа Групп.
3: До 17 ноября, покупая английский чай «Ахмат» в магазинах Рими, вы не только насладитесь превосходным чаем, но и поможете молодежи в Латвии, которая в трудный момент осталась без поддержки семьи. С каждой проданной пачки чая 5 центов будут направлены на их поддержку в рамках программы «Ментор ЛВ». Делай добро с английским чаем «Ахмат».

0: вами Владимир Тин. Рок жив. Радио Рокс.
1: Новый час открыли «Танцы минус» с треком «Я рад». Мы тоже рады, что на одной рок-радио волне, где в разгаре вечерний экшен-рок жив. А сейчас у нас есть повод как следует зажечь, потому что будем чествовать Сэмми Хэггера, известного как «Рыжий рокер». Американский гитарист и вокалист, игравший в группе «Монрос», затем «Ван Хэрен», сейчас работает как сольный музыкант, так и как участник сборных групп «Chicken Food» и «Сэмми Хэггер and the Circle». По совместительству производитель текилы, Сэмми организовал бизнес, который затем продал за 95 миллионов баксов. Пришел Ван Хэрен на смену Дэвиду Лероту. Первый же альбом в 1986 под названием 5150 или 5150 стал мультиплатиновым. Трек «Почему это не может быть любовью» добрался до третьего места в сингл-чарте Billboard. И мы его с удовольствием заслушаем. Итак, Ван Хэрен прямо сейчас на Радио Рокс.
0: Это «Рокс, детка». Радио «Рокс».

0: Нарукся Вячеслав Бутусов, строком синоптики. Кстати, погодка у нас сегодня вполне, ничто не мешает водителям пробираться по заторам и пробкам латвийской столицы. Впереди автомонитор, ну а затем очередная горячая подборка группы Deep Blue Something, автограф Ляпис Трубецкой и Женя Трофимов с комнатой культуры и треком «Добегу». Через пару минут.
1: Автомонитор на Радио Рокс.
0: За минувший час картина движения в латвийской столице изменилась дважды. Сначала трафик достиг максимального уровня 8,5 баллов в промежутке 17.20 до 17.45, а к этой минуте загруженность дорог, наоборот, снизилась более чем на 40%. В итоге 5 баллов в среднем по городу в данный момент. При этом еще можно при желании найти красные и бордовые пробки. Около 10 минут можно оставить на участке Густава-Земгалы-Гатвы перед Бриебус в направлении Восточной магистрали, примерно столько же на Круспилс по направлению Гранит со стороны моста Славу, на Карля Ульмани-Гатве в сторону центра, на участке Валдемара-Вантовый мост и далее до Мейнсила. Плотное движение в центре города, но в целом уже виден свет в конце тоннеля, если можно так образно охарактеризовать вечерний час пик. Пусть все и дальше улучшается, главное — берегите себя и уважайте других участников движения. На этом о трафике на сегодня все. Меня зовут Владимир Тин. Пожелаю всем, кто с нами, удачного доезда и хорошего вечера в компании любимого радио.
1: Автомонитор на Радио Рокс. Реклама.
2: Празднование 20-летия Nissan Qashqai началось с выпуска особой юбилейной версии Nissan Qashqai Carbon Edition. Эта лимитированная версия отличается спортивным дизайном, автоматической трансмиссией и эксклюзивным оснащением. Спеццена 29 990 евро, только ограниченное время, а удовольствие от вождения останется на долгие годы. Приобретите лимитированную версию и празднуйте юбилей Qashqai вместе с нами. Узнайте подробнее на Nissan LV.
3: Какая ты спокойная, и все успеваешь. Ты пьешь Narva Strong?
4: Нет, я пью новинку. Narva Strong формула магния. Это магний и витамины группы В. Меньше нервничаю, стало спокойнее и чувствую себя энергичней.
3: Магний для нервов?
4: Да, Narva Strong формула магния 500 миллиграммов. Помогает восполнить запасы магния, укрепить нервы и зарядить энергией.
3: О, звучит здорово, я тоже куплю.
5: Narva Strong формула магния. Спокойствие и энергия на каждый день. Обратите внимание, не изменяет полноценное изолирование питания.
6: Mēs visi esam skaisti, un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 21. oktobrim. Matu kopšanas līdzekļiem L'Oreal Elsev 40% atlaide. Sejas kopšanas līdzekļiem Garnier atlaides līdz 45%. Skūšanās līdzekļiem Gillette 40% atlaide. Maxima.
7: Готовы стать лучшей версией себя? Не упустите шанс! Спортивные клубы F1 в Риге – это залы с современным оборудованием, групповые тренировки и удобное местоположение в центре и районах города. У нас также доступны сквош, бокс, сауны, большой бассейн в F1 Пурцемс и детский фитнес. Без контрактов, без лишних условий. Только результат. Фитнес-клубы F1 – идеальный выбор для активных людей. Присоединяйтесь и открывайте новые возможности.
1: Более 30 лет они покоряют мир. Резиденты Лас-Вегаса. Легенды сцены. Australia's founder from down under.

0: На радио «Рокс-автограф» с треком «Блюз». «Каприз» – высококлассная группа, задавала тон в российском роке 80-е. На бас-гитаре играл Леонид Гудкин. Сегодня он отмечает 65-й день своего рождения. Он также саунд-продюсер, и в его биографии значится гендиректор звукозаписывающей компании «Крем Рекордс». Мы же перейдем к следующему факту, имеющему отношение к 13 октября. Американские альтернативщики Deep Blue Something в 93-м в этот день выпустили дебютный студийник под названием «11 песен». Видимо, фантазии на большее не хватило. Однако на этой пластинке впервые появилась оригинальная версия композиции «Завтрак с Тиффани», написанной братьями Тоддом и Тоби Пайпсами, заправлявшими творчеством в этой банде. Однако настоящая мировая известность пришла пару лет спустя, когда «Breakfast at Tiffany» вышел в обновленной версии на альбоме «Home» и стал международным хитом. Трек взлетел на 5-е место чарта «Билборд» и возглавил британский хит-парад. Простая гитарная мелодия, запоминающийся припев и разговор о любви двух людей, пытающихся найти хоть что-то общее. Все это сделало композицию одной из визитной карточек рок-музыки 90-х. И мы слушаем главный хит «Deep Blue Something» на «Радио Рокс».
1: Это «Рокс, детка». «Радио Рокс».

0: Реклама. Баня парит.
1: Хорошо.
0: Здоровье дарит.
1: Ну, давай, давай, давай, вот так.
0: А Соколовские бани еще и гармонию души и тела.
1: О, хорошо, пяточки, пяточки.
0: Здесь каждый момент полон удовольствий. От пара до прекрасного угощения. Соколовские бани не только сохраняют вековые банные традиции, но и приумножают их, добавляя современные ритуалы красоты и здоровья, такие как классический и мыльный массаж, экопилинг и другие. Занятия в тренажерном зале позволяют поддержать спортивную форму тела и энергию души. А оригинальная кухня – получить гастрономическое удовлетворение. Не зря говорят, в Соколовских банях помыться, что заново родиться.
1: Класс!
0: Юрмала, Булдури, Межапроспектс, 49.
2: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом «Фироли» я забыл, что такое проблемы с отоплением.
3: В доме всегда тепло с «Фироли», и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
4: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы «Фироли» – это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. «Апкурес Катлы ЛВ». Теплый дом, счастливый дом.

0: Мелве.
1: Подпишись на еженедельную газету «Сегодня неделя» с телепрограммой, интересными приложениями и лавкой сканвордов на 2027 год. Сейчас лучшее время оформить годовую подписку на газету «Сегодня неделя». Действует особая цена, а каждому подписчику подарок. Не откладывайте, дешевле уже не будет. Оформляй подписку в редакции. Внимание, новый адрес редакции. Улица Балта, 3Б или на портале abone.bb.lv. Подробности в газете «Сегодня неделя».
2: Я пью до дна за тех, кто в море.
3: Группа «Машина времени» в Риге в золотом составе и с золотыми хитами.
2: Вот новый поворот.
3: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
2: Еще не все дорешено.
3: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
2: Еще не все разрешено.
4: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
5: Радио Рокс. Погода.
6: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная погода, местами дождь. Ветер умеренный, на побережье порывами до 10-15 метров в секунду. Ночная температура воздуха от плюс 7 до плюс 9 градусов. В среду днем по всей Латвии сохранится преимущественно облачная погода. В отдельных районах возможен небольшой кратковременный дождь. Ветер южный до 6-7 метров в секунду с порывами на побережье. Температура воздуха от 9 до 13 градусов тепла. В Риге в среду ожидается облачная погода, возможен небольшой дождь. При умеренном южном ветре столбики термометров поднимутся до плюс 12 градусов.
5: Радио Рокс 88,6 FM.

0: Музыка «Волн» на Радио Рокс от группы «Кино». Ну а мы, как принято на пассажок, отметим 82-й «Хэппи Бёздэй» одного из основателей канонической американской джаз-роковой группы «Чикаго» Роберта Лэма, клавишника, вокалиста и автора многих композиций. В свое время «Чикаго» сделали медные духовые не дополнением, а важной частью своего звучания. И в 70-е, в том числе и у нас, многие стали им подражать и ввели в группу духовую секцию. Мы же послушаем «If You Leave Me Now», «Если ты сейчас уйдешь», суперхит 76-го года. Это был первый сингл группы, возглавивший горячую сотню «Билборд». Трек принес «Чикаго» международный успех, включая премию «Грэмми». Красивая, проникновенная баллада, которая сегодня звучит так, словно написана вчера, о каждом и для каждого из нас. На сим простимся до завтра. Меня зовут Владимир Тин. Всем огня, добра и позитива.
1: С вами Владимир Тин. Рок жив. Радио Рокс.

0: над Рижским заливом 19 часов. Радио «Рокс». Твое настоящее.
1: До 17 ноября, покупая английский чай «Ахмат» в магазинах Риме, вы не только насладитесь превосходным чаем, но и поможете молодежи в Латвии, которая в трудный момент осталась без поддержки семьи. С каждой проданной пачки чая 5 центов будут направлены на их поддержку в рамках программы «Ментор ЛВ». Делай добро с английским чаем «Ахмат».

0: Радио Рокс. Только рок.
1: Белое лицо, черная слеза, и трагичности полны печальные глаза. Люди надменны, он ненавидит всех, затыкает уши, если слышит человек.

листок. Мы пишем письма, ветер в спину.

0: Reklāma.
1: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāc Tele2 LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
0: Vision Express уверены, если теряется резкость, нужно проверить зрение. И полный комплект очков для тебя от 49 евро. Твой эксперт по зрению уже 35 лет. Подробнее на Vision Express LV. После ревизора. Занавес закроется не для всех. Для 24 VIP-гостей. Вечер продолжится рядом с создателями спектакля. Лучшие места первого ряда. Камерный фуршет и легкими закусками. Полчаса общения с режиссером Сергеем Голомазовым и актерами. Авторская программа с автографами и профессиональная фотосъемка. 25 октября. Рига. Билеты на revizortheater.com и в билетный сервис.
2: Друзья, открыта подписка на 2000.

0: настроение. О чем кричит одиночество? Билеты в Билиши сервис. Партнеры проекта Роберто Спица, Радио Рокс и Авторадио.
1: Радио Рокс 88.6 FM.

0: стряхнуть с ресниц.
1: Радио Рокс. Твое настоящее.

0: Реклама. Баня парит.
1: Хорошо.
0: Здоровье дарит.
1: Ну, давай, давай, давай, вот так.
0: А Соколовские бани еще и гармонию души и тела.
1: О, хорошо, пяточки, пяточки.
0: Здесь каждый момент полон удовольствий. От пара до прекрасного угощения. Соколовские бани не только сохраняют вековые банные традиции, но и приумножают их, добавляя современные ритуалы красоты и здоровья, такие как классический и мыльный массаж, экопилинг и другие. Занятия в тренажерном зале позволяют поддержать спортивную форму тела и энергию души. А оригинальная кухня – получить гастрономическое удовлетворение. Не зря говорят, в Соколовских банях помыться, что заново родиться.
1: Класс!
0: Юрмала, Булдури, Межапроспект, 49.
2: Мощный бит, модный тренд, гигабит, интернет.
3: Гигабит, интернет.
4: Гигабит, интернет.
3: Мы топ-3 телеком, подключай Балтиком. Подключай Балтиком, подключай Балтиком. Балтик, Балтик, Балтик, Балтик, Балтиком, ЛВ.
5: Подпишись на еженедельную газету «Сегодня неделя» с телепрограммой, интересными приложениями и лавкой сканвордов на 2027 год. Сейчас лучшее время оформить годовую подписку на газету «Сегодня неделя». Действует особая цена, а каждому подписчику подарок. Не откладывайте, дешевле уже не будет. Оформляй подписку в редакции. Внимание, новый адрес редакции. Улица Балта, 3Б или на портале abone.bb.lv. Подробности в газете «Сегодня неделя».
6: Более 30 миллионов посетителей по всему миру. Впервые в Риге. Всемирно известная выставка Bodies Evolution. Путешествие в удивительный мир человеческого тела. 17 сентября в торговом центре Тейка Плаза. Билеты на Билишу сервис bodies.lv.
7: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.
0: Радио Рокс. Погода.
8: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная погода, местами дождь. Ветер умеренный, на побережье порывами до 10-15 метров в секунду. Ночная температура воздуха от плюс 7 до плюс 9 градусов. В среду днем по всей Латвии сохранится преимущественно облачная погода. В отдельных районах возможен небольшой кратковременный дождь. Ветер южный до 6-7 метров в секунду с порывами на побережье. Температура воздуха от 9 до 13 градусов тепла. В Риге в среду ожидается облачная погода, возможен небольшой дождь. При умеренном южном ветре столбики термометров поднимутся до плюс 12 градусов.
0: Радио Рокс.

0: реклама.
1: Подпишись на еженедельную газету «Сегодня неделя» с телепрограммой, интересными приложениями и лавкой сканвордов на 2027 год. Сейчас лучшее время оформить годовую подписку на газету «Сегодня неделя». Действует особая цена, а каждому подписчику подарок. Не откладывайте, дешевле уже не будет. Оформляй подписку в редакции. Внимание, новый адрес редакции. Улица Балта, 3Б или на портале abone.bb.lv. Подробности в газете «Сегодня неделя».
0: Радио Рокс. Погода.
2: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная погода, местами дождь. Ветер умеренный, на побережье порывами до 10-15 метров в секунду. Ночная температура воздуха от плюс 7 до плюс 9 градусов. В среду днем по всей Латвии сохранится преимущественно облачная погода. В отдельных районах возможен небольшой кратковременный дождь. Ветер южный до 6-7 метров в секунду с порывами на побережье. Температура воздуха от 9 до 13 градусов тепла. В Риге в среду ожидается облачная погода, возможен небольшой дождь. При умеренном южном ветре столбики термометров поднимутся до плюс 12 градусов.
0: Радио Рокс 88.6 FM.

0: момент откровения, тайна, энигма, прикосновение Бога.
1: Над Рижским заливом 21 час. Радио Рокс. Твое настоящее.

тех, которых с дороги не успели поднять. Тех, кто думал, что сам и не слушал других. Тех, кто сам умирал, но тащил молодых.

0: Радио Рокс 88,6 FM.
1: Мне кажется, что нас с тобой одной волной смоет.

жить. В феврале научи меня ждать. Я верил тебе, отчаянно верил, каждый.

было ясно, что мы постоянно врем. Мы были близки, но притворялись,

Но мы друг про друга забыли. Апрель научил нас любить, май научил нас мечтать, январь научил меня жить.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная погода, местами дождь. Ветер умеренный, на побережье порывами до 10-15 метров в секунду. Ночная температура воздуха от плюс 7 до плюс 9 градусов. В среду днем по всей Латвии сохранится преимущественно облачная погода. В отдельных районах возможен небольшой кратковременный дождь. Ветер южный до 6-7 метров в секунду с порывами на побережье. Температура воздуха от 9 до 13 градусов тепла. В Риге в среду ожидается облачная погода, возможен небольшой дождь. При умеренном южном ветре столбики термометров поднимутся до плюс 12 градусов.
0: Радио Рокс 88.6 FM.

течению дней жизнь моя течет, так за годом год. Иногда ее накрывает лед, иногда она, как водоворот,

по течению дней жизнь моя течет. Мы с тобой в реке не находим брод, так за годом год. Без любви твоей сердце не поет. Неужели все это не пройдет?

0: Радио Рокс. Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная погода, местами дождь. Ветер умеренный, на побережье порывами до 10-15 метров в секунду. Ночная температура воздуха от плюс 7 до плюс 9 градусов. В среду днем по всей Латвии сохранится преимущественно облачная погода. В отдельных районах возможен небольшой кратковременный дождь. Ветер южный до 6-7 метров в секунду с порывами на побережье. Температура воздуха от 9 до 13 градусов тепла. В Риге в среду ожидается облачная погода, возможен небольшой дождь. При умеренном южном ветре столбики термометров поднимутся до плюс 12 градусов.
0: Радио Рокс 88,6 FM.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная погода, местами дождь. Ветер умеренный, на побережье порывами до 10-15 метров в секунду. Ночная температура воздуха от плюс 7 до плюс 9 градусов. В среду днем по всей Латвии сохранится преимущественно облачная погода. В отдельных районах возможен небольшой кратковременный дождь. Ветер южный до 6-7 метров в секунду с порывами на побережье. Температура воздуха от 9 до 13 градусов тепла. В Риге в среду ожидается облачная погода, возможен небольшой дождь. При умеренном южном ветре столбики термометров поднимутся до плюс 12 градусов.
0: Радио Рокс 88,6 FM.

0: был ответственный за романтику, за романтику. Теперь пора мне в другую галактику, романтику.
1: Радио Рокс. Только рок.

Если где-то есть Бог, Он от нас далеко. Он рождественской пулей ушел в молоко. Ты сам достигнешь того, к чему здесь каждый стремится. И вдруг обнаружишь улыбки на лицах.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии во многих регионах, начиная с западной части страны, ожидается небольшой дождь. Ветер южный, от слабого до умеренно сильного. В Курземе он сменит направление на западное, порывы могут достигать 14 метров в секунду. Ко второй половине дня температура воздуха от 8 до 13 градусов тепла. В Риге облачно, возможен небольшой кратковременный дождь, немного усилится южный ветер. Столбики термометров поднимутся до плюс 10 градусов.
0: Радио Рокс. 88.6 FM.

0: Радио Рос. Только музыка. Настоящая музыка. Много музыки.
1: В Ипатьевской слободе по улицам водят коня. На улицах пьяный бардак, на улицах полный привет. А на нем узда изо льда, на нем венец из огня. Он мог бы спалить это.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии во многих регионах, начиная с западной части страны, ожидается небольшой дождь. Ветер южный, от слабого до умеренно сильного. В Курземе он сменит направление на западное, порывы могут достигать 14 метров в секунду. Ко второй половине дня температура воздуха от 8 до 13 градусов тепла. В Риге облачно, возможен небольшой кратковременный дождь, немного усилится южный ветер. Столбики термометров поднимутся до плюс 10 градусов.
0: Радио Рокс. 88,6 FM.

небо горит огнем, когда мы утопаем в нем, когда среди огромных стен места нет для других систем, когда до обнаженных звезд не боится коснуться мост, манит нас по нему.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии во многих регионах, начиная с западной части страны, ожидается небольшой дождь. Ветер южный, от слабого до умеренно сильного. В Курземе он сменит направление на западное, порывы могут достигать 14 метров в секунду. Ко второй половине дня температура воздуха от 8 до 13 градусов тепла. В Риге облачно, возможен небольшой кратковременный дождь, немного усилится южный ветер. Столбики термометров поднимутся до плюс 10 градусов.
0: Rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rocks.lv.

послушаем, пульсирует кровь в проводах. Сделай тише грусть, с тобой этим городом дышит. Сделай тише, отбросив сомнения и страх. Сделай тише.

тебе, как в океане море. Ты прощаешься со мной, чао, бомбина, сори. Сбила ты меня с дороги, не найду фарватер.